километра, а самые юные ребята приняли участие в детском забеге на километр. В ЕГЭ по гуманитарным предметам хотят ввести устную часть. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции, посвященной итогам основного этапа сдачи экзаменов. По словам чиновника, ведомство будет совершенствоваться в этом направлении и в горизонте до 2030 года перейдет к новым моделям. Параллельно специалисты прорабатывают вариант дополнения ЕГЭ по естественным наукам практическими заданиями. Не исключено, что уже в грядущем учебном году состоится пробный запуск обновленных форматов. В первую очередь речь идет о физике и химии. И в завершении выпуска мальчик из американского города Кембридж Андерсон Тейлор попал в книгу рекордов Гиннесса как самый юный владелец музея. Однажды он посетил музей динозавров в Шотландии. После этого у него зародилась мысль открыть собственный музей естественной истории. Его личная коллекция насчитывает множество окаменелостей, образцов минералов и чучел животных. По словам мальчика, в дальнейшем он видит себя профессиональным палеонтологом. При этом Андерсон не собирается расставаться со своим детищем. Он искренне надеется, что основанный им музей продолжит функционировать и спустя многие годы, даже когда самого создателя уже не будет рядом. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00, а номер для связи в Максе и Телеграме 924-666-0506. До встречи в эфире!

Всем привет, друзья! Коста Лакоста напомнил нам о календаре. Уверена, что ваши ежедневники уже пестрят записями, ведь рабочий день в самом разгаре. 12.09 на часах, и это значит, что с вами Ксения Волкова. Но, тем не менее, я напомню вам, что сегодня 21 июля, вторник. И что же нам подготовил наш любимый календарь праздников? Давайте посмотрим. Там перечень, конечно, сегодня

0: объемный, но первая строчка сегодня стоит «День вредной еды». Думаю, что многие со мной согласятся, что эта еда самая вкусная. Все это копченое, соленое, жареное на мангале, завернутое в лаваш соусом из мазика и горчички. Пища богов, не иначе. До обеда еще целый час. Наши главные редакторы и так уже вам разбередили душу, так что я продолжать не буду. Лучше насладимся музыкой и интересными новостями. Они полезны в любом виде. Так что начинаем музыкальный марафон. Поехали.
1: Радио «Пурга».

0: предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин был очень скромным человеком, болел душой за дело революции и получал не очень большую зарплату.
4: А вот Надежду Константиновну Крупскую это не устраивало. Володенька.
5: Что, Надюша?
4: В нашем доме опять нечего есть. Когда ты, наконец, будешь получать нормальную зарплату?
5: Что значит нечего есть? Вчера ходоки приходили? Приходили. Рыбу приносили? Приносили. Иных дополнительных средств у меня не имеется.
4: Не уходи от моего вопроса, я спрашиваю. Когда у тебя будет нормальная зарплата?
5: Ну, Наденька, я объясняю. Я занимаю один пост. На этом посту я нужен народу.
4: Ну, займи ты два поста.
3: И снова Владимиру Ильичу пришлось уступить слабому полу.
4: 21 июля 1923 года он был вынужден взять на себя дополнительный груз ответственности и стать председателем Совета труда и обороны.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Вот так, с огоньком Сергей Жуков спел нам о тоске по любимой, буквально отправил на школьную дискотеку нас во время, в то время первой любви и неловких чувств. Теперь, конечно, мы повзрослели с вами, стали мудрее, да, и в современном мире отношения, мягко говоря, немного поменялись. А в каких-то случаях вообще кардинально. Мы живем действительно в фантастическом романе, мне кажется. Представляете, в Китае официально запретили влюбляться в чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Причина – это вредит рождаемости. Я бы добавила сюда еще, конечно, и ментальное здоровье. Тем не менее, и боты теперь будут с родительским контролем, более придирчивой модерацией и принудительными напоминаниями о перерывах. Вот так фантастические фильмы и романы начинают потихонечку сбываться. Так что, друзья, цифровой детокс всем нам просто необходим, и детям нашим тоже, конечно. Поэтому лучше заняться чем-то другим, например, послушать хорошую музыку. Ваня Дмитриенко знает все о полезных занятиях.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «анахронизм» вы наверняка слышали. А что же это такое анахронизм? Анахронизм – это появление в нашей жизни чего-то, что не соответствует своей эпохе. Это может быть как случайная ошибка, ну, например, в кино или литературном произведении, так и намеренный художественный прием. Некоторые анахронизмы действительно появляются случайно, как ошибки, когда в историческую эпоху проникают предметы, которых там быть не могло. Другие же создаются намеренно в искусстве и литературе, а также философии, где смещение времен становится одним из способов выразить новые идеи и подчеркнуть вечность некоторых тем. Иногда такие несовпадения вызывают смех, иногда восхищение, а порой даже меняют наше восприятие истории.
0: Территория фактов.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Это была Венера, ее очень откровенный разговор с нами о неразрывной связи с близкими. И я абсолютно с ней согласна, пока есть память, наши родные будут рядом. Никакие фотографии, видео не заменят нам воспоминания и эмоции. И, конечно же, время, проведенное вместе, это счастье. А если все-таки судьба развела нас разными дорогами, Сергей Лазарев уверен, об этом говорить лучше шепотом, по-мужски. Давайте послушаем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня готовим картофельные биточки с сыром. Что нам для них понадобится? 500 граммов картофеля, 150 граммов твердого сыра, 2 яйца, 50 граммов панировочных сухарей, соль и черный перец по вкусу. Как готовим? Отвариваем картофель до мягкости в подсоленной воде, сливаем воду и разминаем в пюре. Остужаем до теплого состояния. Нарезаем сыр на брусочки длиной 3-4 см и толщиной 1 см. Сформируем из картофельного пюре лепешку, кладем в центр кусочек сыра и аккуратно слепим биточек так, чтобы сыр был полностью закрыт. Взбиваем яйца вилкой или венчиком. Обмакиваем каждый биточек в яйце, затем обваливаем в панировочных сухарях. Выкладываем на противень, слегка смазанный маслом или застеленный пергаментом. По желанию, сделайте небольшой надрез сверху, так сыр легче тянется при подаче. Запекайте при 180 градусах около 25-30 минут до золотистой корочки. Если хотите более хрустящую корочку, включите гриль на последние 2-3 минуты приготовления. Чтобы сыр не вытек, предварительно охладите или слегка заморозьте брусочки 10-15 минут перед формовкой. Вот и все, блюдо готово. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

0: Амо. Fireball.
1: Друзья, у нас есть сообщение. Александр Львов передает привет парням из города Стерлитамака, которые сейчас работают на самосвалах в Билибино. Ребята, не скучайте и слушайте радио Пурга, пишет вам Александр от 58-го самосвала. Ну, конечно, коллектив радио Пурга присоединяется к этим теплым словам и тоже передает вам привет в город Билибино. Ну что же, друзья, мы согрелись, взбодрились и уверенно движемся вперед, покоряя рабочие вершины. И следующий час, конечно, Ксения Волкова меня зовут, и на десерт я вам оставляю мою Мишель, а Мирчик будет Мари Крамбери и мистер Данос. Так что оставайтесь с нами. Жду вас в следующем часе.
2: Радио номер один на Чукотке.

Реклама на радио Бурда. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд. Круглогодичная работа. Грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем тельхет, который пыль, тегаме на намгалауль, умни на пенелькоут. Чукот, как нара атаунган, ну ты веринец, нра квасаль, на Александр Козлов. На матваль, ну вэнкин, гара квасаль, ну кликин, нра опаруль каук, вытать эльсик, мараун, вэкэм. Они кликин, мниткин, нра опаруль, гивит, гатваль, на минкре, на намгалаурка, администрация, и по вэнкин, Александр Гасын, на лимо. 2022 гивик нире сагатын валлина хон пыны пэлкэнтэд кэннота вирингатын веты. Нро сагамас вэпэлхунты кавэлэн элгэр кэннута вирингэтл нэнк ама кулэ экуандя калэта эргаты в энкинамин отамэн ракнар атаунган мэнгиткэн нэн паролс эпэ. В энгаке патвама кухерутку карак васален ураэль анатвален полициял анэнэйвэуркэн ДТП раватирэк рультэтэгэна. Минкрэ нанамэлаурэкэт ведомствай паннинэ тирэнгатвален кухервы маткатьон вэкэм. Ратэнмэс аво нэлэхэн нирэклэйкэн мэнгэткэн нур опаруэль гэвэл на кухервыткэл ар этэно пэкэм. Гаран ран аваунэл ан кухервы рэт асэм. Орвэн ольфатэ гатвауэлэн ан камааг ингэплэн ар эннолэн кэнам пэлвэнтэрэн мэкэм. Нувил экэнаан гэл улэн кликкэн мэнгэткэн кун асэн кэна гэвэл ан клауэлэ яал нгатвал ан нутаскэткэн нарасхэтвах ан лэнэ урвуэн агэн алхэнэ. Инэн мэлэвэл атэн ээнг кухэрвэткул ан нэйпэтвах ан анэкаут инэн мэсэвкэнэд гэл хэдгэдэй клинэд ан кама следователя Россис авон элэркэн тайкэн вэтэ уголовна отдела ам вэшвальтатэк кухэрвэтком а урэл ан раквасалэн. Аван экзаменайлэд кун ва Чукотка кэнган янанган гаулэн атэм. Ванкэна калэд курауэта гээлэн эт нирэклэйкэн мэнгэткэн нэрах ноутбук атэм. Маани трэлхэрэн мэкэл нэроуха миллион тэга гапаруэлх маам. Минкрэ нанамгэлаурэкэт ведомствай панэнканат нараяаркэн атэм. Микрэк нээлхэн эт калэкатчус атэргэт ЕГЭн кам ОГЭм. Тормиусэртэнмэс нрамиусэрэмгу аяврэна. Такалипор нэнэн лэлэн округа ка Арюна Байкова нанамгэлаурэкэна панэна нанаркуваурэкэна тормиусэртэнмэс эткалэны юватэргэкэна. Армаутэты наранаркуваунэна тэмэл оккалэткура Чукоткакэн. Мэнгэткэн 1000 тонн на твэлкаваль гэрэлхэн Билибинский районе тэм. Минкрэ нанамгэлаурэкэт администрация и повывэнымнымкэн вам еквэ гэрэлхэн тэм. Алым вэлкаваль паллара тэнмэс авьёй пэм. Атэ ёлкаквэ пэкэлхэн каутавне тэсэ ни ихэн нанмэлэн цэм. Инэл атэлхэн баржа анюискау тэм. Анкорэ нро ка гасвэптэма 1000 тонн на тнэрэнл атэнгэн ат капар вамэ тэта Альпангутауне таат Ахёке. Островной тэнгира хагас вептама 1000 тонн на твэлкавалэм. Нарари вэлэмгунгэн вэтку лангку лэрвэр эттэ яамгук.

0: Друзья, залетели с ветерком на велике в новый час вместе с Вованом. Ксения Волкова с вами, на часах уже 13.07. Сегодня, напомню, 21 июля, вторник. Лето — это, конечно, великолепное время. Зимой тоже можно на велосипеде кататься, но, как по мне, ощущения все же не те. Ветер, холодно, придется одевать на себя много одежды, и налегке не получится. Так что на вопрос, зима или лето, выбираем, конечно же, лето. И, кстати, о вопросах. Сегодня отмечается день Или. И выбор нам дают в этот день между хорошим и очень хорошим. Так что вы точно не ошибетесь. Всем желаю только таких вот позитивных дилемм сегодня. Но мы движемся дальше. Джаз Доурен нам выбор не оставляет. Женщинам дарит исключительно цветы.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим о неприятии потерь, когда боль от утраты в 2-3 раза сильнее радости от такой же по размеру выгоды. Вы находите на улице 1000 рублей. Это, конечно же, приятно. Улыбаетесь и думаете «удачный день». Но если теряете 1000 рублей, весь вечер в плохом настроении, вы переживаете и ругаете себя. Хотя сумма та же. Просто мозг воспринимает потерю как угрозу, а прибыль как бонус. Тоже с покупками. Вы не возвращаете вещь, которая не подошла, потому что тогда я потеряю деньги. Хотя не вернув, вы теряете и деньги, и пользу от вещи. Но идея отдать назад кажется хуже, чем просто оставить. Мозг здесь не иррациональный, он осторожный. В древности потеря ресурсов, еды, инструмента или территории могла стоить жизни. Поэтому эволюция сделала нас сверхчувствительными к убыткам. Прибыль приятна, но не критична, а потеря опасна. Ну вот вам совет на день. Если чувствуете сильное сопротивление перед решением, связанным с потерей, даже временной, спросите себя, а что я фактически теряю и что приобретаю? Иногда стоит переформулировать. Не «я теряю 1000, а я инвестирую 1000 в возможность избежать больше убыток». Это помогает обмануть тревожную часть мозга и взглянуть трезво. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто боится лишиться того, что есть, сильнее, чем хочет получить новое.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Друзья, это был Оскар и его «Лебединая песня о любви». Тем временем в Москве посчитали, сколько обходится первое свидание. Сумма вышла приличная. Представляете, 25 тысяч рублей. Туда входит стрижка, маникюр, профессиональный макияж, ужин в ресторане и, конечно, такси. В общем, на идеальное свидание придется раскошелиться. Тут точно надо быть уверенным, что это не одноразовая акция, и за первым последует второе, третье, ну и, конечно, так далее. Ну а мы уходим от меркантильности в сторону душевной теплоты и искренних чувств. Группа «Добро» в нашем эфире и их искренний разговор с самым близким человеком.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещи года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

Друзья, Алексей Воробьев осаждает предмет своей любви, словно это крепость. В ход идет весь арсенал от букетов и смс до ключей от квартиры и прописки в Москве. Надеюсь, девушка ответит все-таки взаимностью, ведь жалко парня, сгорает от любви. А вот наш следующий герой ровно наоборот заявляет: «Я тебя не люблю» и пытается выбраться из ловко расставленных сетей. Слушаем настоящую лекцию о том, как выйти из отношений, которые буквально тяготят. Григорий Лепс в эфире «Радио Пруга».

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

а Настя пытается ставить точки в отношениях. Получается, не очень, конечно. Ну, а в нашем эфире ставить точки еще рано. На часах только 13:53. Час, конечно, завершается, но эфир продолжается. Впереди все самое интересное, в том числе начало следующего часа откроет выпуск свежих новостей. Не пропустите. Ну, а с вами Ксения Волкова. И далее на десерт у нас будет Сократ, Филатов и Кэрос и Шаус. Так что оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. ДТП помогло раскрыть махинацию с зарплатой в Билибино. Бывший руководитель районного филиала Центра гигиены и эпидемиологии признан виновным в хищении 1 900 000 рублей. Как сообщили в окружной прокуратуре, в 2016-м главврач убедил водителя не увольняться официально, хотя тот уже устроился в другое место. Мужчина продолжал числиться в штате, а его зарплату забирал начальник. Обман обнаружился после аварии с участием служебного автомобиля. За рулем находился главврач в состоянии опьянения. Проверка показала, что водитель учреждения на работу не приходил и машиной не управлял. Во время расследования бывший руководитель полностью возместил ущерб. Билибинский районный суд назначил ему 4,5 года условный штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденному на 2 года запретили выполнять управленческие и хозяйственные функции в медицинских организациях. 10 тысяч тонн топлива завезли для котельных Билибинского района. Как сообщили в администрации муниципалитета, речная навигация позволила досрочно создать необходимый резерв на предстоящий отопительный сезон. С 1 по 15 июля 6 барж доставили уголь в Анюйск. Все рейсы выполнили по графику и без сбоев. Топливо уже разгрузили и разместили на местном складе. Оттуда 4,5 тысячи тонн будут поэтапно перевозить в Кипервеем до конца декабря. Для островного предусмотрено 2,5 тысячи тонн, но доставку начнут только после открытия зимника. Еще 3 тысячи тонн останутся в Анюйске. Уголь предназначен для котельных местного предприятия ЖКХ, которые обеспечивают теплом жилые дома и социальные объекты. Местные власти отметили, что завезенного объема хватит для стабильной работы коммунальной системы зимой. В России закрепили особый статус учителя. Владимир Путин подписал указ, подтверждающий общественную значимость профессии. Теперь педагоги со стажем от 25 лет получат звание ветеран труда. Кроме того, преподаватели смогут бесплатно посещать музеи, получать юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, в том числе с реализацией трудовых прав, социальных гарантий и получением мер поддержки. Также президентский указ направлен на защиту учителей от угрозы причинение вреда жизни или здоровью во время работы. США нанесли удары по Ирану, обвинив его в атаках на суда в Ормузском проливе. Тегеран ответил огнем по американским базам. Это произошло через 3 недели после подписания мирного меморандума. Тем временем СМИ сообщают о наращивании военного присутствия США в регионе. При этом Иран заявил, что получил предложение по перемирию, но детали не раскрывает. И в завершении выпуска 2 миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы отпраздновать возвращение национальной сборной. Вчера команда Испании стала чемпионом мира по футболу, обыграв в последнем матче сборную Аргентины со счетом 1-0. По прибытии в королевство сборная посетила дворец Сарсуэла, резиденцию монарха Филиппа VI. Затем футболисты побывали в резиденции председателя правительства. Гуляния в Мадриде по случаю победы начались еще 19 июля и продлились всю ночь. И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет мой коллега Олег Кравченко.
0: Радио «Пурга».

Вот на такой теплой, доброй и сказочной ноте начался новый музыкальный час на радио Пурга. Предлагаю сохранить эту атмосферу и дальше. Ксения Волкова в студии, 14.08, показывает мне стрелки. Праздник сегодня в календаре, конечно, не сказочный, но, тем не менее, из области фантастики. День «Пригласите инопланетянина жить с вами» празднуется сегодня. Я верю, конечно, что где-то, возможно, и есть зеленые человечки, но они настолько далеко, что, скорее всего, мы никогда с ними не встретимся. Но фантазировать нам никто не запрещает. И, в конце концов, пригласить друзей в гости вместо инопланетян. Ну, а пока вы раздумываете об этом или фантазируете, я наполню этот день хорошим настроением, а отличная музыка и еще чем-нибудь интересным. Так что не переключайтесь, поехали.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 283-46.
0: Телефон рекламной службы 283-46.

Ну что ж, раз уж я заговорила об инопланетянах, не могу пройти мимо следующей новости. Ученые впервые нашли планету, которая выглядит как вторая Земля, представляете? Конечно же, ей присвоили сложное буквенно-цифровое невыговариваемое название, поэтому я его озвучивать не буду. Планета эта находится в 48 световых годах от нас. Там есть твердая поверхность, жидкая вода и атмосфера с защитой от солнечного излучения. Ну вот, признаков биологической жизни там пока не нашли, но очень на это надеются. Ну что, готовы вы к большому переезду, друзья? У нас появился шанс начать все с чистого листа, ведь получается так. Жаль только, что нельзя так же поступить с памятью. И мы начнем скучать по тем, кто остался на нашей планете. Джонни, как никто другой, знает об этом все. Ловите романтичный и бесконечно красивый трек о самом дорогом, о памяти.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в офис, а вас встречает робот. Он не просто говорит «привет», он кланяется, предлагает кофе и спрашивает, как ваше настроение, с такой интонацией, будто искренне волнуется. За этим стоит не кот, а человек, который учит машины быть вежливыми. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, кто пишет для роботов не алгоритмы, а манеры. Речь о реальных специалистах, от Токио до Таллина, от Сеула до Берлина, которые разрабатывают этикет для искусственного интеллекта. Как кланяться, когда молчать, как передавать предмет, не смотреть в упор и даже как извиняться, если что-то пошло не так. В Японии, где вежливость – это часть культуры, инженеры тратят месяцы, чтобы робот правильно наклонял корпус при приветствии. Угол 15 градусов для коллег, 30 для гостей, а 45 для извинений. Если робот грубит, это наша вина, а не его, говорит один разработчик. А в Эстонии команда создала робота-официанта, который никогда не перебивает, ждет паузу в разговоре и подает счет только после того, как все улыбнутся. Мы учим его не обслуживать, а уважать, объясняет руководитель проекта. И да, такие уроки вежливости включают даже тонкости. Голос должен быть чуть ниже среднего. Движения плавные, без рывков. А если человек расстроен, робот молчит и просто стоит рядом. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так вежливо извинился за ошибку, что клиент начал извиняться в ответ. Другой раз робот увидел плачущего человека и предложил чай, и салфетку, и тишину. И это сработало. Один ребенок спросил, он добрый или просто запрограммированный? Инженер ответил, доброту тоже можно запрограммировать, главное захотеть. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Кисленко. А вы бы хотели, чтобы робот сказал вам спасибо? Или это покажется странным?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Это был настоящий энергетический бустер от Евы Польны в этот рабочий вторник. Неделя в самом разгаре, и так и хочется сказать, весь мир на ладони моей, я со всем справлюсь, я все смогу. Так что уверенно летим навстречу всем делам и дедлайнам, но для начала предлагаю сделать небольшую паузу, ведь посреди всей этой взрослой суеты, бесконечных звонков и планов иногда так приятно на пару минут замедлить бег. Просто выдохнуть, закрыть глаза и мысленно перенестись туда, где самыми сложными задачами были уроки, а мир вокруг казался огромным, добрым и абсолютно безопасным. Туда, конечно же, где за углом всегда ждало лето, а время длилось бесконечно и было ярким. Давайте ненадолго устроим себе теплую музыкальную паузу прямо посреди рабочего дня на волнах радио «Пурга», Стас Пьеха.
1: Радио «Пурга».

0: «Не учи ученого».
1: Студенты создадут два спутника для орбитальных испытаний. Студенты Высшей школы экономики переходят от обслуживания спутников к их полной разработке. Теперь им предстоит создать два малых космических аппарата собственной конструкции. Это новый этап для лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем. Раньше здесь работали с готовыми коммерческими платформами, а теперь будут проектировать спутники с нуля. Первый аппарат формата CubeSat-3U предназначен для орбитальных испытаний перспективных солнечных элементов и систем накопления энергии. На внешней панели разместят перовскитные фотоэлементы, а внутри — измерительный комплекс, который будет фиксировать деградацию параметров под действием радиации, ультрафиолета и перепадов температур. Научный партнер проекта — Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Второй спутник 4U решает прикладную задачу для всего сообщества студенческого спутникостроения. Сегодня командам приходится использовать дорогую специализированную электронику, а данных о работе серийных коммерческих компонентов на орбите почти нет. Аппарат МИЭМ станет испытательным стендом. Бортовой контроллер будет тестировать микроконтроллеры, модули памяти и компоненты силовой электроники, регистрируя сбои и деградацию. По итогам миссии команда сформирует открытый набор данных. Это поможет другим разработчикам выбирать доступные комплектующие и снизит порог входа в практическое спутникостроение. Не менее половины инженерных позиций в командах занимают студенты и аспиранты. Должность главного конструктора закреплена за студентом. Управление аппаратами на орбите и прием телеметрии обеспечит Центр управления полетами МИЭМ с наземной станцией «Завиток-М». Телеметрия обоих спутников будет передаваться в открытом формате. Ее смогут принимать радиолюбители и школьные команды. Вот читаю новость и прям горжусь нашими студентами. Так держать.
0: «Не учи ученого».

0: Это был всезнайка Тедди Свимс, который уверен, что не стоит рисковать, но я с ним поспорю. Я уверена, что даже в самые темные времена нельзя опускать руки и гасить свой внутренний свет. Нужно продолжать посылать импульсы в мир и ждать ответа. Ну а я продолжаю посылать импульсы хорошего настроения и правильные ноты в эфир. Ксения Волкова меня зовут, на часах уже 14:54. И я ухожу на небольшой перерыв, чтобы подготовить для вас еще больше классной музыки. Встретимся через несколько минут.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио Пурга.
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Выставку по мотивам произведения Юрия Рыдхео представили в Анадыре. Повесть «Ирвидгар» легла в основу новой экспозиции, которая открылась в окружном доме народного творчества. Это произведение о чукчах и эскимосах, которые жили в разные стороны, по разные стороны Берингова пролива, но сохранили общие традиции и культуру. Посетители узнают о поездках писателя Юрия Рыдхео на Аляску в разгар холодной войны и его поисках связи между народами Чукотки и США. Внучка автора Александра Рыдхео рассказала, что в его текстах пролив становится мостом, по которому передаются песни, танцы, легенды и истории. По ее словам, люди остаются разделенными, пока не начинают слушать друг друга. Организаторы считают, что экспозиция поможет молодежи лучше узнать историю региона. Посетить выставку могут все желающие без возрастных ограничений. В Беринговском завершили ремонт спортивного комплекса. Как сообщили в администрации муниципалитета, к новому тренировочному сезону в здании полностью обновили раздевалки, а в коридоре первого этажа заменили напольное покрытие и освещение. Подрядчик также отремонтировал борцовский зал, главную площадку для занятий вольной борьбой и самбо. Сейчас воспитанники спорткомплекса находятся на летних каникулах. После отдыха они вернутся к тренировкам уже в обновленных помещениях. Здесь дети не только осваивают спортивную технику, но и готовятся к соревнованиям. Юные борцы представляют Анадырь муниципальный округ на турнирах разного уровня. В ближайшее время комплекс вновь откроет двери для воспитанников. В Хакасии создадут новую особую экономическую зону. Там планируют развивать переработку алюминия, производство фольги для аккумуляторов и шариковых подшипников. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам вице-премьера Александра Новака, на базе особой экономической зоны сформируют кластер в области металлургии и машиностроения. Все проекты относятся к приоритетным для технологического суверенитета. На первом этапе резидентами станут 5 компаний. Общий объем инвестиций превысит 25 миллиардов рублей. К 2035 году планируется создать около 900 рабочих мест. Мишустин подчеркнул, что такие проекты привлекают инвесторов, создают предприятия и улучшают качество жизни людей. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на высылку военного атташе с территории России. Он заявил, что действия российского правительства не имеют оснований. Напомню, что 9 июля с территории Италии выслали 2 российских атташе. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала высылку представителя Италии ответной мерой. И завершение выпуска. В Санкт-Петербурге создают цифровые копии памятников с помощью 3D-сканирования. Городские скульптуры получат компьютерных двойников. Модель воспроизведет памятник с точностью до миллиметра. Это позволит специалистам детально изучать объекты, следить за их состоянием и готовиться к реставрации. При необходимости данные помогут восстановить скульптуру даже при серьезных повреждениях. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Добрый день, друзья! Ну как же иначе? Сильными сегодня должны быть не только девочки, но и мальчики, ведь на календаре только вторник, расслабляться еще рано, так что бодримся, пьем кофе, чай, может быть, какие-то другие напитки, и продолжаем покорять рабочие вершины вместе. Ксения Волкова меня зовут, постараюсь вам помочь на этом пути, энергичная музыка и хорошим настроением. Ну а сейчас давайте узнаем, какая же погода за окном в столице округа, но я вот вижу, что там мокро, и синоптики нам говорят, что мокро там вот так вот будет целый день. Плюс 11, в том числе на улице. Западный ветер 2 метра в секунду, с порывами 9 метров. Так что одеваем капюшоны и идем на улицу, если вам туда, конечно, сейчас нужно. Ну а наш эфир продолжается. Впереди будет Ольга Серябкина, Пауна. А дальше будет интересная программа про здоровье. Так что не пропустите.

0: Минутка здоровья.
1: Мясо устриц снимет воспаление кишечника. Ученые выяснили, что экстракт из мяса тихоокеанских устриц способен бороться с воспалением в кишечнике человека. Эти моллюски давно известны своей питательной ценностью и полезными веществами. В них есть компоненты с антимикробным, антиоксидантным и противораковым действием. Исследования показали, что такой экстракт защищает клетки кишечного барьера и не дает воспалению развиваться. В ходе работы специалисты проанализировали состав мягких тканей устриц, изучили белки, липиды, минералы и другие вещества. Затем из высушенного мяса сделали экстракт и проверили его на клетках кишечника, искусственно вызвав в них воспалительную реакцию. Выяснилось, что экстракт блокирует ключевые механизмы запуска воспаления и помогает сохранить нормальную проницаемость кишечного барьера. Это подтвердили и с помощью электронной микроскопии. Важный плюс такого средства – его доступность. Устрицы широко употребляют в пищу, а экстракт можно получать из цельного мяса без сложной очистки. Более того, значительную часть устричной продукции в аквакультуре обычно выбрасывают как отходы, и именно эти остатки можно превратить в полезную добавку. Это не только экономически выгодно, но и экологично.
0: Минутка здоровья.

Андрей Губин, признаюсь честно, меня перенес сейчас в детство. Настолько теплая и уютная песня. Несмотря на пасмурную, промозглую погоду за окном, в студии, мне кажется, стало теплее. Надеюсь, у вас тоже эта композиция вызвала улыбку. Время летит вперед, музыка меняется, ритмы стали быстрее, но настроение все же остается прежним. И следующий трек должен помочь нам разогнать облака. Пусть они улетят подальше, как лебеди. Проект «Казаки» делают хиты в нашем эфире.

0: Шейк. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Душевная лирика от Александра Иванова только что была в нашем эфире. И мы продолжаем наш июльский вторник. Друзья, признайтесь честно, кто посмотрел в окно на погоду и приуныл? Я приуныла. Срочно отставить. Пусть у Иванова летние июльские дни остались в прошлом, но это не наш сценарий. Напоминаю, сегодня всего лишь 21 июля. Лето в разгаре, и я уверена, что шашлыки и теплые ночи у нас еще впереди. Погода, конечно, капризничает, ну а мы будем танцевать ей назло. Тем более, что у нас в эфире объявляется экстренная готовность номер один. Фата уже накрахмалена, а доберман готов к выходу. Переходим от серьезного рока к чистой поп-ностальгии, под которую невозможно устоять на месте. Глюкоза в нашем эфире.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио «Пурга» предупреждает. Курение вредит здоровью.

Ани Лорак обещает своему парню счастье без границ, а я уверена, что мы с вами самые счастливые на свете. Прям не сомневаюсь в этом. Ну что ж, друзья, мое время в эфире подошло к концу. С вами была Ксения Волкова. Надеюсь, мне удалось поднять вам настроение в этот хмурый, сонный, мокрый день и взбодрить как следует. Но теперь я освобождаю микрофон для моей смены. Всем желаю замечательного дня и уютного вечера. Встретимся завтра в то же время и на том же месте.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Молодежь предложит идеи для развития туризма на Чукотке. Форум «Точки сбора» пройдет в Анадыре с 10 по 14 августа и объединит около 150 участников из 10 дальневосточных регионов. Студенты, волонтеры, предприниматели и общественники разработают маршруты для самостоятельного туризма, а также идеи природных экспедиций, этнографических праздников и спортивных событий. Эксперты объяснят, как оценить возможности территории, собрать готовый туристический продукт и рассказать о нем широкой аудитории. Команды также узнают о грантах, других способах поддержки своих инициатив. В завершение встречи участники защитят свои проекты перед жюри. В программу форума также войдут мастер-классы, фестиваль регионов Дальнего Востока, национальное многоборье, творческие выступления и танцевальный баттл. На Чукотке потушили самый крупный за сезон природный пожар. В минувшую пятницу огнеборцы ликвидировали возгорание в 120 километрах от Маркова. Очаг возник в результате грозы еще в середине июня. По данным окружного управления лесами, площадь, пройденная огнем, составила более 12,5 тысяч гектаров. Тушением занималась десантная пожарная служба. Также задействовали вертолеты «Робинсон» и «Ми-8». Добавлю, с начала сезона в округе зафиксированы 16 природных возгораний. Из них 14 ликвидировали силы авиабазы, 1 – природные осадки. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 20 тысяч гектаров. Сейчас в округе действует один природный пожар. Очаг находится в 149 километрах от села Кипервеем. Главный экзаменационный пункт Чукотки оснастили новой техникой. В Анадырской средней школе передали 54 ноутбука стоимостью около 3,5 миллионов рублей. Средства на их покупку направил окружной департамент образования и науки. Как сообщили в ведомстве, устройства станут рабочими местами для выпускников, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ в электронном виде. Обновления начали именно с этой школы, потому что она принимает больше всего участников итоговой аттестации в регионе. Уже сейчас на компьютерах проходят экзамены по информатике, устная часть английского языка и география. Следующим предметом станет физика. Провести ЕГЭ в новом формате планируют в следующем году. Заместитель губернатора Арина Байкова сообщила, что поставки продолжатся по мере расширения списка цифровых экзаменов. В дальнейшем современное оборудование должны получить все пункты аттестации на Чукотке. Россия и Украина готовят новый обмен военнопленными и гражданскими лицами. Как сообщает «Известия», он может состояться в ближайшее время. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова пояснила, что сейчас согласовываются списки отдельно для военных и гражданских. Даты не называют, чтобы не сорвать процесс, ведь семьи очень ждут возвращения близких. Омбудсмен добавила, что получает множество обращений от родственников, а ее команда проводит приемы граждан, в том числе по видеосвязи. И ранее Яна Ландратова рассказала, что стороны договорились о взаимных посещениях военнопленных для проверки условий содержания. И завершение выпуска. В Лувре усиливают меры безопасности для хранения ценных экспонатов. Для них создадут специально оборудованное помещение с дополнительной охраной. Сейчас музей ищет подходящее пространство для его размещения. Под особым вниманием находится корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Она была серьезно повреждена во время ограбления музея в прошлом году. Реставрация экспоната продолжается. При этом директор Лувра уверен, что после переезда интерес посетителей к короне и остальным драгоценностям только возрастет. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

тот самый базовый минимум, который все заслужили. Но во всем остальном вы сами можете выставить себе и базовый минимум, и многие другие настройки, ведь жизнь-то ваша, и отношения тоже. Мы лишь скажем вам большой привет в этот вторник. С вами также Радио Пурга, 16.07 на студийных, и мы продолжаем путешествовать по этому местами весьма дождливому, но приятному дню.

0: «Как сохранить деньги».
1: Минкри Рутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Микон те коллектор тенка минкри ветяу карырэн. Эур тури гапаатуре манитрэзэт кокасыне те банка тазмнёра козя организация таасы уманиэзэт козэтэм. Винрэты гутрингат вьёз эта асы уманин палкан тавкэ. Вьёз анан кит унгат кэна таасынэ тэр палкан тав ёз кэлтэзмнёра рыгнан пур унинар эхэна таасынэ тэм. Эур рыгнан пур ора пэлкан тавкэ рыгнан нараунатым гунгна таасынэ тэм. Процента тенк амштрафа торакай пым. Эура рирас хевка тантайка туртевке хеке сасумани переорга кененк ама массе утерен ашнэта асумани трескргэтэм кэн ищекинэм. Эура асынэт нилкэнэт виол этэм асумани элэт кул анэн анмгэлаул ашкалт мэлэнэна мюсэр ашукэм. Амал эта калэ юл кэлтэ нэннэт организация кэнэм. Нэннэт виол анэнк ама минки мэл мэкэл таасын атэм и ама таньян юл каша виолэн. Нэнхэн инкун атэм юнгэд кутул атэл айвнэтэм юнгэ. Катэн юнгэдка организация реестра к коллекторских агентствов сайта к приставов нэнкэрэл унтка ветявэлэ тэк вэнит кутэк кэнэ уйвэ кутка нэмэусирэт кэнэн нинвал анэннэл ан виол анас асэуманин палкэн таукэм. Виол анкунэс аннэн ниделэк етэл ашкал ама кармен никита етэл ашкал ама кармен вэлтэвэнит кул ашкал ама кармен сэрмэнгэл ашкал нэнк ама ванитко ма кармен рамисау ёшкал номера евро сэрмэнгэр кэнэм. Виол ата танг акаэлэ Роспотребнадзоре тэ Роскомнадзоре тэ нэк ама правоохранительные органы. Хэвэлэнан дэт виол атванэн сэрмэнгэ тэ рапалкан таунвэ тэ асэнгэ тэ. Эура туракау та асэвмани элэк кул атэн кам виол ата асэвманин палкан таукэ. Госреестра кванэн калэ паттван атэ. Эвнэ кимэлтэт кэхэн анамгэлаквэтэк полициял атэ. Кнамгэлаур кнетка синиткин атэн кама тумгэт кэтамо хлэр кнетка тургинэт кэлит ульти тул атэл эпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Она здесь, дабы мы с вами вспоминали важное на примере очень знакомых иногда ситуаций, которые, возможно, прямо сейчас происходят где-то в мире. И у нас на связи уже есть Александр. Александр, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Что же, будем с вами угадывать, разгадывать, а может вспоминать и говорить то, что и так знаем. Ситуация вполне себе, вот если вы уже посмотрели, такая, что случается у многих, наверное, даже каждый день. Вот даже сейчас вроде дождь, солнца не хватает и у нас, и даже в задаче. Как раз. Как думаете, вот сталкивались ли вы с таким?
2: Ну, бывает, да, там и кочки посреди дороги без разметки тоже бывают.
1: Да, то есть лужи – это гости частые. Ну что ж, позвольте, зачитаю всем нашим слушателям, что там происходит на этой картинке. Мы движемся по городской улице с глубокими лужами вдоль тротуаров. Чтобы не лезть в воду и не обдавать пешеходов грязью, что, несомненно, неприятно, мы решили держаться центра проезжей части, ведь никакой разметки здесь нет. Допускают ли это правила? Или нет? Или допускают? Можно, короче, вот? Или нельзя ехать посередине дороги? Как вы считаете?
2: Ну, если разметки нету, походу, можно ехать. Ну, если уже там столько много луж, ну, как-нибудь аккуратненько проехать, чтобы телезрителей не обрызгать.
1: Вот. Заботимся о людях с вами.
2: Ну, да.
1: Зачитываем ваш ответ можно и зачитываем, что там у нас говорится с самой задачей. Ведь правильный ответ прилагается. Расположение автомобиля впереди дает понять, что полос для движения на этой дороге две. Пункт 1 раздела 9 правил дорожного движения обязывает водителей в отсутствии разметки самим определять число полос, исходя из ширины транспорта и необходимых боковых интервалов. Ну, значит, ехать нужно по одной из этих полос. К тому же ограничения накладывают пункты 9.1.1 и 9.7. Первый запрещает двигаться по встречной стороне на дорогах с двусторонним движением, а второй ехать между полосами при наличии разметки. Но на данном участке отсутствует и разметка, и встречное движение. Он односторонний, а значит двигаться подальше от луж не запрещено, и наверное, даже правильно, то вдруг кого-нибудь обольем. Александр, поздравляю.
2: Да, спасибо. Процветание Пурге, как всегда.
1: Спасибо, спасибо. Хорошего дня. Ну, у нас сегодня с вами и ответы правильные, и литры топлива в качестве награды, ну и слушатели, которые гуляют тоже сухие. Это замечательно. Спасибо еще раз огромное. И напоминаем, что надо соблюдать правила дорожного движения, смотреть по сторонам и, конечно, не обливать никого грязью. Это в любой ситуации лучше всего избежать. Ну а так, удачи и слушайте внимательно, чтобы не упустить свой шанс поучаствовать, ведь он представится уже завтра. Не так долго ждать, правда?
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Тайд.
1: Ежедневная.
2: Как бы историческая программа.
1: Календурь.
3: Календурь.
4: 21 июля 1902 года. Лондон.
5: В этот день преуспевающий торговец с сигаретами и сигарами Джон Смоук, к удивлению окружающих, громко рыдал.
6: Да в чем дело, мистер Смоук? Да ну что вы так плачете-то, а?
7: Беда, господин покупатель, ну зачем? Зачем я связался с этой партией?
6: С партией? Ну вы что, вы что, политикой что ли решили заняться?
7: Да какой политика? Говорили бы лучше партию махорки русской взял.
6: Ну так в чем же, собственно, дело?
4: А дело было вот в чем.
5: 21 июля 1902 года в Лондоне поступила в продажу первая партия сигарет, на пачках которых имелась надпись «Курение вредит вашему здоровью».
4: Как ни странно, это обстоятельство побудило многих курильщиков хотя бы временно, но отказаться от своего дурного пристрастия.
1: Ежедневная,
2: как бы историческая программа.
1: Календурь.
3: Календурь.
8: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
9: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
8: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Лето за тобой. Здесь, возможно, по бокам, ну и повсюду. А чего о нем еще говорить? Да, наверное, ничего, кроме того, что им надо пользоваться и наслаждаться. А ведь лето, оно такое, быстро уйдет и не заметишь, а потом будешь жалеть. А нам этого точно не надо, друзья. Всех еще раз и поздравляем с тем, что лето на дворе, и напоминаем, что с ним надо разобраться как подобает. Ну а вместе с тем будем говорить о том, что есть сегодня, 21 июля. Это не просто летний день, не просто день, когда мы о чем-нибудь вспоминаем, а вспоминаем о важном. К примеру, о дне нездоровой пищи. И да, есть такой праздник, который напоминает, вот она, вкусная, возможно, очень быстро готовится, или вообще-то, что мы заказываем, не готовим, но все-таки должны быть какие-то ограничения. Ведь иначе можно сделать неприятно, ну, как минимум, желудку. А этого нам точно не хочется, потому будьте внимательны. Ну, а прямо сейчас о том, что явно не нанесет вреда, уж тем более желудку, не пора. И песня о любви, которой не было.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим: я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: 9:40 и Kingston Town, чтобы немного расслабиться. Ну, ведь вторая часть дня уже идет полным ходом, потому давайте подумаем о том, что еще можно сделать вместе с обычным расслабиться, размяться, да и в целом не сидеть на одном месте, если в этом заключается работа, да, иногда надо вставать. Например, можно продолжить сидеть, но вместе с тем вспомнить, кому хочется передать привет. И у нас есть решение. Ну, нет, мы не выберем за вас, кому именно. Мы просто предлагаем способ это сделать. Тот же самый телефон 924-789-2222 и те же самые радио Пурга, которые обязательно это зачитают. Передадут привет, ну и песню поставят. Если есть такое желание, да даже если не будет, песня все равно зазвучит. И произойдет это в том числе и прямо сейчас. Оффенбах, Miles Away, после слома для шоу Кобра. Ведь любовь иногда кусается, нам ли не знать.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Житель Чукотки погиб в ходе специальной военной операции. Младший сержант Евгений Быков родился в 1977 году в селе Хатырка. Как сообщили в администрации Анадырского муниципального округа, в раннем возрасте защитник переехал с семьей в Кончалан. Там он длительное время трудился в местном сельхозпредприятии. Затем работал на ТЭЦ города Анадырь. В июне 2023 года Евгений заключил контракт с Министерством обороны. Служил пулеметчиком мотострелкового батальона. 12 июля 2025 года он погиб при выполнении боевых задач, выполняя воинский долг. Другим новостям. Чукотка вошла в число лидеров Дальневосточного федерального округа по динамике инвестиций. Перспективы региона представил губернатор Владислав Кузнецов на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, которое провел полпред президента Юрий Трутнев. Главы дальневосточных субъектов обсудили привлечение капитала и изменение планов с учетом экономической ситуации. К 2030 году объем вложений в проекты с господдержкой должен достичь 12 триллионов рублей. Сейчас положительную динамику показывает половина регионов округа, включая Чукотку. Рост ее экономики оценивается в 6,8%. Главным новым проектом станет Баймский горно-обогатительный комбинат, который хотят запустить в 2029 году. Власти также рассчитывают создать транспортный узел в порту Проведения и увеличить его грузооборот более чем в 20 раз. Еще несколькими направлениями станут строительство гостиниц, теплиц и предприятий по переработке рыбы. Министерство здравоохранения России обновит список лекарств для оказания скорой медицинской помощи. Как сообщает РИА Новости, ведомство дополнит общепрофильную укладку препаратом эсмолол. Также разрешат использовать специализированные наборы для перевязок на основе каолина. В Минздраве пояснили, что новые требования разработали с учетом мнения профессионального сообщества и опыта практического применения препаратов. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Саммит «Большой двадцатки» в следующем году пройдет в британском городе Манчестер. По сведениям СМИ, новый премьер Великобритании Энди Бернам уведомил о месте проведения Дональда Трампа по телефону. Несмотря на то, что место проведения не удовлетворило главу Соединенных Штатов, ожидается, что в следующем году председательство в G20 перейдет от США к Великобритании. И завершение выпуска. 12 августа россиян ждут редкие астрономические события. Утро будет сопровождаться парадом из 6 планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Днем пройдет полное солнечное затмение. Его будет видно в некоторых регионах мира, в России, лишь на небольшом участке полуострова Таймыр. А вечером можно будет понаблюдать за метеорным потоком Персеиды. Наибольшая активность ожидается ближе к рассвету, что дает преимущество западным регионам страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Россия большая, прекрасная, ну и прямо сейчас очень музыкальная, благодаря тому же самому Вовану. Ведь он умеет, ведь он это делает. Ну а мы что сделаем? Правильно, послушаем две Маши Баса и Манбека Бьёрдера Денсера, а после Шерли Крау. Ведь All I Wanna Do сам себе ничего не сделает. А вот мы сможем поставить, включить, послушать и даже оценить. Ну а с вами также Радио Пурга. Всем по привету, кому не говорили, и хорошего настроения.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: По полису ОМС ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции гарантированы все виды медицинской помощи во внеочередном порядке. Профилактические мероприятия, медицинская реабилитация, в том числе продолжительностью 30 и более суток, консультации психолога. Для получения медпомощи обратитесь в поликлинику по месту прикрепления. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagazdefismed.ru.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
5: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

«Сказочный сон», «Товарищ сержант», «Ностальгия», «Радио Пурга» и просто «Возвращение в прошлое» прямо здесь и сейчас. Ну а мы резко меняем вектор мысли в сторону электричества. Ведь сегодня день розетки, дорогие друзья, и вспомните, как часто мы им пользуемся. Наверное, каждый день. Возможно, не подключаясь напрямую, но там явно что-то заранее стоит и работает. Тот же чайник, который нам настолько необходим, что представить сложно, что было бы без чайников. Да, скорее всего, пользовались бы плитой. Ну и она тоже питается, сами знаете, от чего. Так что розетки мы любим, без розеток не можем, а те, кто их чинит и восстанавливает, золотые люди с точно такими же руками. С праздником! И теперь Юлиана Караулова.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Румынская марка Dacia представила новый кросс Universal Striker, который может ездить на бензине, электричестве и на газе. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Кросс Универсал Дача Страйкер отныне полностью рассекречен. Прием заказов от покупателей начнется осенью. Модель Страйкер вобрала в себя лучшее от трех типов автомобилей, заявляют в Даче. Производительность седана, высокую посадку и внедорожные способности кроссовера, а также удобство кузова Универсал. Упор, как и обычно для бренда, сделан на доступности и максимальной практичности. Начальная цена уже известно. Она стартует от 25 тысяч евро.
0: Под капотом.
1: Во внешнем облике Dacia Striker прослеживаются детали, характерные для кроссоверов бренда, включая дастер, нарочито рельефные обводы кузова и высокий дорожный просвет. В фарах и светодиодных фонарях появился новый Т-образный рисунок. Базовый Dacia Striker комплектуется гибридной силовой установкой на базе 140-сильного мотора объемом 1,2 литра, дополненного 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная отдача 171 лошадка. Помимо бензина, этот двигатель может питаться сжиженным газом. В трансмиссии применены шестиступенчатая механика или шестиступенчатый робот. На выбор привод передний.
0: Дорожный монстр.
1: Вторая версия по старшинству тоже переднеприводная, но уже на базе 109-сильного атмосферника 1.8. Она дополнена электромотором мощностью 49 лошадиных сил и стартер-генератором. Полноприводный Dacia Striker базируется на моторе объемом 1,2 литра мощностью 140 лошадиных сил, совмещенным с 48-вольтовым стартер-генератором. В трансмиссии используется шестиступенчатый преселективный робот, а на задней оси стоит дополнительный электромотор мощностью 31 лошадиная сила с двухступенчатым редуктором. Суммарная мощность 150 лошадей. У данной версии есть специальные презеты для езды по снегу, грязи и песку. Полный привод может работать на скоростях до 140 км в час. В зависимости от комплектации Dacia Striker получит колеса диаметром 17, 18 или 19 дюймов, а комплектации предложат минимум 4. В компании уверены, Universal Striker должен заинтересовать почитателей субкомпактных внедорожников и компактных хэтчбеков. На сегодня прямых конкурентов у моделей на европейском рынке нет. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: мультфильмы и чужие звезды. На самом деле история о сильной любви, которая страдает от больших расстояний, но в то же время может их преодолеть. Сложно, но можно. Я надеюсь, что у вас так же. И вы не сильно грустите. Ну а мы летим дальше, будем поближе к братьям Гримм, ведь у них есть Кустурица, а это хорошо, ведь настроение будет даже выше.
1: И ветер задувает веселее. Ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: «Не учи ученого».
1: Студенты создадут два спутника для орбитальных испытаний. Студенты Высшей школы экономики переходят от обслуживания спутников к их полной разработке. Теперь им предстоит создать два малых космических аппарата собственной конструкции. Это новый этап для лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем. Раньше здесь работали с готовыми коммерческими платформами, а теперь будут проектировать спутники с нуля. Первый аппарат формата CubeSat-3U предназначен для орбитальных испытаний перспективных солнечных элементов и систем накопления энергии. На внешней панели разместят перовскитные фотоэлементы, а внутри — измерительный комплекс, который будет фиксировать деградацию параметров под действием радиации, ультрафиолета и перепадов температур. Научный партнер проекта — Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Второй спутник 4U решает прикладную задачу для всего сообщества студенческого спутникостроения. Сегодня командам приходится использовать дорогую специализированную электронику, а данных о работе серийных коммерческих компонентов на орбите почти нет. Аппарат МИЭМ станет испытательным стендом. Бортовой контроллер будет тестировать микроконтроллеры, модули памяти и компоненты силовой электроники, регистрируя сбои и деградацию. По итогам миссии команда сформирует открытый набор данных. Это поможет другим разработчикам выбирать доступные комплектующие и снизит порог входа в практическое спутникостроение. Не менее половины инженерных позиций в командах занимают студенты и аспиранты. Должность главного конструктора закреплена за студентом. Управление аппаратами на орбите и прием телеметрии обеспечит Центр управления полетами МИЭМ с наземной станцией «Завиток-М». Телеметрия обоих спутников будет передаваться в открытом формате. Ее смогут принимать радиолюбители и школьные команды. Вот читаю новость и прям горжусь нашими студентами. Так держать.
0: «Не учи ученого».

сжиженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную.

0: Да, обманывает Сюзанна, и это равнодушие, которого чем меньше, тем лучше. Хотя к некоторым вещам равнодушными быть, наверное, даже стоит. Не знаю, какие именно, их достаточно много, каждый выберет свое. Ну а мы скажем, вот, друзья, последний дневной час уходит, ну, по крайней мере, на сегодня. Дальше только вечер, и вечер, разумеется, с приветами. Ведь Вероника передает Максу здоровый привет и говорит, не есть слишком много плохой пищи. Так понимаю, с праздником дня нездоровой пищи, и мы тут максимально согласны, ее должно быть в меру. Может быть, не прям по праздникам, даже чуть чаще, но всегда советуйтесь с врачом и узнавайте, что вам действительно можно и в каких объемах. А теперь тестостерон – это не женщина.
1: Радио.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак. Палем тельхет, который пыль, тегамена на мгсаус, умнина пенелькут. Наматвал Чукутка, Кингарак Васасин, но Таверингатен ВК, Евгений Быков, Урельсин, 1977-й, Гивик, Вывином на Макватер, как Минкре, Нанамгасаурк, это администрация Айпа, Анадрский муниципальный округ Айпа, Анкоры, Гарой, Рамаканчелана, Гейн, Альсина, Альсон, Гуреми, Сирельсин, сельхозуправление, к Тазес, Куль-Ом. Анкора Гемисерельсин в Анкинаак Альпенредкора к Ватати Эльсик 2023 Гивик Евгений Теукелевит Акалей Пальсин Министерство Крен Обороны Катенветы Нотаверин Атенветы Мангиткин Нир Апарольскау Кутати Эльсик Азад Гивик Раквасасин. Чукотка к Майн Каньятерин, Инпинку, Сина, Газаль, Пятница, Кин, Инпинку, Сен, Инпинку, Нота Каньятерин, Масан Кликин, Кликин, Километр, Тера, Генек, ВПМ. Это Енутин Звесин, Искева, Епеска, Гнунок, Ватати, Сика. Энаном Мисакурге, по округа кино управления и по лесами. Енина, Гатасин, Мнитки, Нираха, Гасвептама, 1000 гектар, Тем. Инпинку, Кагаясин, Марин Атвенен, Камайнрин Атвенен. Тренирован пынгаса торомгой поэльсинет, ель улинет мниткен нанмыслинен, но такан ятергетем. Амыс это енгина гатасен кликен 1000 гектартем. Чукотка кетюс оген арсен айгыс регионок манитрель гыргепым. Министертен мыс отгатвышен атермете Чукотка кен Владислав Кузнецовна. Умек это Совет Дальневосточного федерального округа кен ОСОС Умек инэнсель на айгыск регион кен Юрия Трутнев. Россис аву гэльсилинет мёсертэн мыс от таманин гыргы кен 2030 гиветавнете манитрэль гыргыт мёсертэн мыс это государство и пэрэмкин от мангиткен нирака триллион тэм. Юра на тенкне тенан кашро Чукотка кене, а вон мани трешет кошет, но тагай мы сантошет баим кене. Эрмет мы свинар катра тенет вилка, от восен вон гуреш кенен кама, рамке уке нангаре уша тиргетен кама, земне нинчен мы саухен от тейка крамка заранен кама, предприятие нен мисере усен. Укольник и предкусин под КТИ, как мальской комплекс Минкре, Нанамгасаурка, администрация и по выводам намки, намасэтэн, кескукин, гентуры твёвшин, турки литку гивини, так нэнэн, это мальской гырга, крайгосатым гунг, это тора мальской рак, гентуры твёвшин, это мальской янан, это каветерин, ашнептен, маука, мальской красетен, бетэн. Мы канаем этот курган, а то вот как вы это унятели.

мысленно и полететь встречать других людей. Это Наталья Власова, «Я у твоих ног», Эли Фарбен, «Bad Ideals», а после «Мозг шалит», ведь он так делает до сих пор, ну и продолжит. А мы узнаем, почему, и что это совсем не страшно.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет. Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим о неприятии потерь, когда боль от утраты в 2-3 раза сильнее радости от такой же по размеру выгоды. Вы находите на улице 1000 рублей. Это, конечно же, приятно. Улыбаетесь и думаете «удачный день». Но если теряете 1000 рублей, весь вечер в плохом настроении, вы переживаете и ругаете себя. Хотя сумма та же. Просто мозг воспринимает потерю как угрозу, а прибыль как бонус. Тоже с покупками. Вы не возвращаете вещь, которая не подошла, потому что тогда я потеряю деньги. Хотя не вернув, вы теряете и деньги, и пользу от вещи. Но идея отдать назад кажется хуже, чем просто оставить. Мозг здесь не иррациональный, он осторожный. В древности потеря ресурсов, еды, инструмента или территории могла стоить жизни. Поэтому эволюция сделала нас сверхчувствительными к убыткам. Прибыль приятна, но не критична, а потеря опасна. Ну вот вам совет на день. Если чувствуете сильное сопротивление перед решением, связанным с потерей, даже временной, спросите себя, а что я фактически теряю и что приобретаю? Иногда стоит переформулировать. Не «я теряю 1000, а я инвестирую 1000 в возможность избежать больше убыток». Это помогает обмануть тревожную часть мозга и взглянуть трезво. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто боится лишиться того, что есть, сильнее, чем хочет получить новое.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

0: Реклама на Радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ася, которая притворяется и любит это делать довольно часто. Ну, а еще рассказывать о людях, которые знают себя даже лучше, чем ты себя в некоторых местах. И да, они точно знают, какую щекотку ты боишься больше всего. Ну и боишься ли в принципе? Ведь именно с подобными людьми веселее всего. Так что пожелаем этих людей да поближе, ну и побольше. Ведь друзья, а также родные, это круто.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня приготовим салат с курицей, консервированной фасолью, морковью по-корейски и огурцом. Что нам понадобится? Куриное филе 350 граммов, фасоль красная консервированная 200 граммов, морковь по-корейски тоже 200 граммов, свежий огурец один средний, либо два небольших, соевый соус 3 столовых ложки, 1 чайная ложка молотой паприки, 40 мл подсолнечного масла, 100 граммов майонеза, соль и перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе режем на небольшие куски и маринуем в смеси соевого соуса, паприки и перца примерно 1 час. Далее обжарим его на растительном масле, остудим и нарежем кубиком. С фасоли сливаем жидкость и промываем водой. Теперь соединяем в салатнике все ингредиенты – курицу, фасоль, морковь, огурец и заправляем майонезом. Добавим рубленную петрушку или кинзу и подаем к столу. За счет курицы и фасоли салат получается сытным и питательным, а морковь и огурец добавляют хруста. Идеальный баланс вкуса! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: чувства, как самолеты. Долетают достаточно быстро, ну и хвосты у них тоже несут что-то интересное. Как минимум идею для написания этой песни. Ну а мы же сразу все поняли. Режим авиа. Ну, то есть не беспокоить, когда устал от всего. От интернета, от звонков. Ну а выбор этот делайте сами. Просто песня немного даже про это. Ну а будем ли мы скучать? Конечно, будем от сообщений, так что напомним, надо сюда писать, при этом поздравления своим близким, которые мы зачитываем, ну и можно даже песни ставить. Эта возможность никуда не делась. 924-89-22-22 долетят как самолеты и прозвучат приблизительно так же, как на том табло.
1: Твое радио,
2: радио Курга. Белухи нам подпевают.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На солнечной тропе в Анадыре идет основной этап строительных работ. В окружной столице продолжают благоустраивать новый маршрут для прогулок и экологического туризма. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Киркотерская тропа длиной более 2,5 километров проходит вдоль берега Анадырского лимана от мангальной зоны на улице Беринга до Песчанки. На маршруте установят скамейки, беседки, оборудуют смотровые площадки. В Анадырь уже доставили все необходимые стройматериалы. Сейчас рабочие готовят туристическую инфраструктуру. Тропа должна стать новым местом отдыха для жителей и гостей города, а также расширить число доступных маршрутов на Чукотке. Работы ведут по проекту «Тропы Дальнего Востока». Напомню, его запустили в 2024 году по инициативе полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в рамках национального проекта по развитию туризма. Для развития кино на Чукотке предложили создать местную студию. Режиссеры и представители творческих проектов встретились на форуме креативных индустрий, который прошел под эгидой фестиваля «Берингов пролив». Главной темой стало развитие местного кинопроизводства. На встрече впервые представили фильм «Мужчина с бородой в красной шапке». Режиссер Даниил Черногорцев рассказал, что команда уже готовится к съемкам.
2: В том году сценарист Артем Лещенко, известный как бы писатель, их привозило правительство Чукотского автономного округа, они писали здесь рассказы и собрали сборник. Сейчас он должен выйти, вот, и Артем 3 часа ждал чемоданы, и поэтому он решил, что, наверное, там сидит какая-то девушка и смотрит все чемоданы, и вот ищет там что-то, да, своего суженого чемодан. Вот. И после этого родилась у него такая история сценария, и, собственно, а я как бы не был во всех регионах Арктики и Дальнего Востока, но не был только на Чукотке. И я подумал, вау, ну эта история просто для меня, потому что и Арктика, и Дальний Восток здесь соединяются.
1: Еще одним проектом стала «Легенда о горностае» Алексея Вахрушева. Зрители особенно заинтересовали масштаб и планы авторов картины. Модератор Екатерина Кузнецова отметила, что открытое обсуждение поможет понять, какие условия нужны для развития кино в регионе.
3: Безусловно, для развития данной темы поднимаются проблемы и инфраструктуры, и логистики, и грантовой поддержки, поддержки правительства того или иного региона, в том числе Чукотки. И это, правда, длительный процесс, который требует внимания и бизнеса, и органов власти. Поэтому сегодня говорили об этом, и хочется верить, что уже в следующий раз, например, на фестивале, который состоится в следующем году, в 27-м, мы уже сможем делиться друг с другом тем, что мы успели реализовать за прошедший промежуток времени.
1: Эксперты отметили, что округ пока не располагает всем необходимым для полноценного производства фильмов. Одним из решений может стать собственная кинокомпания. При этом деятели культуры готовы активно поддерживать инициативы в сфере кино. И завершение выпуска. Для борьбы с опасными растениями в Пермском крае на газоны вышли роботы-мульчеры. Управлять машиной оператор может с расстояния 200 метров, так ядовитый сок растений не долетит до человека. Местные власти поделились, что один оператор с умной техникой за смену может заменить бригаду из 20 человек стручным инструментом. Для уничтожения борщевика используют тяжелую модель весом в 360 килограммов. Роботы также защищают от вылетающих из-под ножей камней, а их использование позволяет сократить расходы на топливо и логистику. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Сергей Лазарев «Тут или там». Ну а мы уже здесь, и о чем мы готовы поговорить, так это о новом части. Ведь вот елка, которая не рождественская.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Джиган, Артик Асти, Нилетто и худи. Да, к этому худи добавить еще и ветровку, и можно спокойно гулять по просторам Чукотки. Ведь она даже летом может удивить и сделать очень прохладно и ветрено. Так что, друзья, не забываем об этом. Ведь худи не только воспоминания, как отдельный атрибут того, кто вам дорог. Возможно, это не худи, а свитер. Но, тем не менее, одежда, которую лучше всего дополнить, ведь болеть никому не надо. Ну а мы и не будем, не собираемся, вам не советуем винтаж Малахит следом по списку.
1: Радио Пурга.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в офис, а вас встречает робот. Он не просто говорит «привет», он кланяется, предлагает кофе и спрашивает, как ваше настроение, с такой интонацией, будто искренне волнуется. За этим стоит не кот, а человек, который учит машины быть вежливыми. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, кто пишет для роботов не алгоритмы, а манеры. Речь о реальных специалистах, от Токио до Таллина, от Сеула до Берлина, которые разрабатывают этикет для искусственного интеллекта. Как кланяться, когда молчать, как передавать предмет, не смотреть в упор, и даже как извиняться, если что-то пошло не так. В Японии, где вежливость – это часть культуры, инженеры тратят месяцы, чтобы робот правильно наклонял корпус при приветствии. Угол 15 градусов для коллег, 30 для гостей, а 45 для извинений. Если робот грубит, это наша вина, а не его, говорит один разработчик. А в Эстонии команда создала робота-официанта, который никогда не перебивает, ждет паузу в разговоре и подает счет только после того, как все улыбнутся. Мы учим его не обслуживать, а уважать, объясняет руководитель проекта. И да, такие уроки вежливости включают даже тонкости. Голос должен быть чуть ниже среднего. Движения плавные, без рывков. А если человек расстроен, робот молчит и просто стоит рядом. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так вежливо извинился за ошибку, что клиент начал извиняться в ответ. Другой раз робот увидел плачущего человека и предложил чай, и салфетку, и тишину. И это сработало. Один ребенок спросил, он добрый или просто запрограммированный? Инженер ответил, доброту тоже можно запрограммировать, главное захотеть. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Кисленко. А вы бы хотели, чтобы робот сказал вам спасибо? Или это покажется странным?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

и киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Атомы были открыты задолго до того, как их удалось действительно увидеть. Долгое время их существование доказывали лишь теоретически и экспериментально, но без реального изображения. Первые попытки заглянуть в мир атомов предпринимались еще в начале 19 века, но полноценное изображение отдельных атомов удалось получить только к середине столетия. В 1914 году впервые определили расположение атомов в кристалле поваренной соли. Ученые использовали метод рентгеновской дифракции, который позволил расшифровать структуру кристалла на основании отклонения рентгеновских лучей. А в 1955 году был разработан ионно-эмиссионный микроскоп, который и позволил фиксировать отдельные атомы. Только в 1981 году создали сканирующий туннельный микроскоп, который и позволил не только видеть атомы, но и манипулировать ими, перемещая их по поверхности.

ветер не умеет нежно, но на самом деле у него есть подобные навыки. Ну а это Баста, Максим, наше лето 2.0. Будет и 3, будет и 4. Главное просто верить, ну и при этом выходить на улицу. Ведь лето для того и существует. Ну, точнее для другого, но это одна из причин. А прямо сейчас фото в карась среди счастливых людей. Я надеюсь, каждый находится среди них. А если нет, то пожелаю именно этого на предстоящий уже имеющийся вечер. Я с вами прощаюсь. Всего крутого.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В регионе потушили самый крупный за сезон природный пожар. В минувшую пятницу огнеборцы ликвидировали возгорание в 120 километрах от Маркова. Очаг возник в результате грозы еще в середине июня. Площадь, пройденная огнем, составила более 12,5 тысяч гектаров. Тушением занималась десантная пожарная служба, также задействовали вертолеты «Робинсон» и «Ми-8». Сейчас в округе действует один природный пожар в 149 километрах от села Кипервейм. Чукотка вошла в число лидеров ДФО по динамике инвестиций. Главы субъектов на заседании Совета Дальневосточного федерального округа обсудили привлечение капитала и изменение планов с учетом экономической ситуации. К 2030 году объем вложений в проекты с господдержкой должен достичь 12 триллионов рублей. Сейчас положительную динамику показывает половина регионов округа, включая Чукотку. Рост ее экономики оценивается в 6,8%. В Беринговском завершили ремонт спортивного комплекса. К новому тренировочному сезону в здании полностью обновили раздевалки, а в коридоре первого этажа заменили напольное покрытие и освещение. Подрядчик также отремонтировал борцовский зал, главную площадку для занятий вольной борьбой и самбо. Юные борцы представляют Анадырский муниципальный округ на турнирах разного уровня. Главный экзаменационный пункт Чукотки оснастили новой техникой. Анадырской средней школе передали 54 ноутбука стоимостью около 3,5 миллионов рублей. Средства на их покупку направил окружной департамент образования и науки. Устройства станут рабочими местами для выпускников, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ в электронном виде. Провести ЕГЭ в новом формате планируют в следующем году. Молодежь предложит идеи для развития туризма на Чукотке. Форум «Точка сборки» пройдет в Анадыре с 10 по 14 августа и объединит около 150 участников из дальневосточных регионов. Студенты, волонтеры, предприниматели, общественники разработают маршруты для самостоятельного туризма, идеи природных экспедиций, этнографических праздников и спортивных событий. Эксперты объяснят, как оценить возможности территории, собрать готовый туристический продукт и рассказать о нем широкой аудитории. В завершении встречи участники защитят свои проекты перед жюри. Выставку по мотивам произведения Юрия Рэдхэу представили в Анадыре. Повесть «Ирвэдгар» легла в основу новой экспозиции, которая открылась в окружном доме народного творчества. Это произведение о чукчах и эскимосах, которые жили по разные стороны Берингова пролива, но сохранили общие традиции и культуру. Организаторы считают, что экспозиция поможет молодежи лучше узнать историю региона. Посетить выставку могут все желающие без возрастных ограничений. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
0: Радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Мясо устриц снимет воспаление кишечника. Ученые выяснили, что экстракт из мяса тихоокеанских устриц способен бороться с воспалением в кишечнике человека. Эти моллюски давно известны своей питательной ценностью и полезными веществами. В них есть компоненты с антимикробным, антиоксидантным и противораковым действием. Исследования показали, что такой экстракт защищает клетки кишечного барьера и не дает воспалению развиваться. В ходе работы специалисты проанализировали состав мягких тканей устриц, изучили белки, липиды, минералы и другие вещества. Затем из высушенного мяса сделали экстракт и проверили его на клетках кишечника, искусственно вызвав в них воспалительную реакцию. Выяснилось, что экстракт блокирует ключевые механизмы запуска воспаления и помогает сохранить нормальную проницаемость кишечного барьера. Это подтвердили и с помощью электронной микроскопии. Важный плюс такого средства – его доступность. Устрицы широко употребляют в пищу, а экстракт можно получать из цельного мяса без сложной очистки. Более того, значительную часть устричной продукции в аквакультуре обычно выбрасывают как отходы, и именно эти остатки можно превратить в полезную добавку. Это не только экономически выгодно, но и экологично.
0: Минутка здоровья.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Одна из самых популярных стрижек в мире – боб. Короткий или удлиненный. Это вариация каре – идеальный выбор для женщин с прямыми тонкими волосами. И в этом году боб определенно занимает хитовые позиции. Поговаривают, что в далеком 1909 году парижский парикмахер Антуан де Пари, вдохновленный подвигами героини Жанны д'Арк, в точности повторил ее прическу. И дамы стали носить короткие волосы. В 20-х годах моду на боб задавали актрисы немого кино, ну а настоящая бобомания началась в 60-е. Именно тогда с этой стрижкой вышла на подиум знаменитая модель Твиги. Чтобы продемонстрировать стрижку боб во всей красе, сделайте прямую укладку. Термозащитный спрей и утюжок для волос вам в помощь. Хотя укладка волнами и продуманный беспорядок прически тоже смотрится очень эффектно. На улице плюсовая погода, душа радуется, а вот наша кожа не очень. Смена сезонов для нее всегда стресс, так, по крайней мере, считают косметологи. И они же нам напоминают о самых простых и эффективных домашних масках для лица. Это самая большая польза, которую вы можете принести своей коже. Начинаем день с компресса из ромашки. На ночь цветки заливаются кипяченой водой, а с утра эта настойка используется вместо тоника. Очень освежает. А перед сном можно сделать маску, которая питает и увлажняет одновременно. Столовая ложка меда, сок четвертинки лимона и чайная ложечка оливкового масла. Территория женщин.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к пальцам тискать, который понял, ты гомен на нам гнешался, он не на пенельку. Били бинокина, а из хамгосина, а он миусити, ган райва умгосина, тлес атем. Я обшиткую тлес аматхамат нутохен минкем. Нанумаке ухене, минкре, на нам гнешаур, кетта пенсионис это информагентство Чукотка. Нереуим гна, нерен гивика, асиарке утен асяка, нерен сатенген предприятия уте маяка. Атомная станция Каван корпуса к нараяркна нарайпангнат оборудование та маткантокината тесес этер айва упчитку к нарент нареутингнат оборудование та миусерван вот наран писаунната яврена извесинет миусити нарейсгнат косякас пенруткура к росатомам рау яркнингатен камром яркнингат билибином акас пенруткура ип аэсн кама А вот сейчас райпо энергоцентр ГПМ. Укольник Эплиткусин под котей как мальхоси комплекса Минкре на Мальхауркет администрации Айпо выявленным намкинем. А Мальхетен кискукин гентурет вэусинен. Турки житку гивини так ненен это мальхоси сета крайгусатым гонгата тур мальхоси комплекса кам. Гентурет вэусинет мальхоси сеткин от янан от кайветерен альхнета тен маука мальхоси храсетен ветен. Чукотка кетюс оген альсен айгск регион акманитрель хрепым. Миусертен мыс отгатвылен от эрмета Чукотка кен Владислав Кузнецовна. Умэк этак Совет Дальневосточный Федеральный округа кена. Инен умэк эус угатвален инен сез ан айгск регион кен Юрия Трутнев. Россия савог эсэсинет миусертен мыс от таманингрга кена. 2030 гивитаунет и манитрель хрит мюсертен мыс это государство и пырымкин от мангиткене нираха триллион тем. Натэнхенет и нанкасро от Чукотка кене. Авана манитрелет кулет, но тагай мыс антосет и баймка кене. Эрмет мыс вынарката ретенет вилка от восен вангурешкин инкама рамкаун вете нангаре усатиргет инкама шимген инчен мыс аухан тейка крамка заран инкама предприятия нын мисреусен. Инан Кашрон Ганрарасина в Анкинамин Отаминра Кратомга Уюкесикес Юрий Редхеунен Ирвутира Тенмас Огесисинет Тор Экспедиция Анан Генума Кеусинет Кесик Наматвава Оргатсу Орайс Ненк Амайванас Ненк Наматвас Ата Ангасис Росинг Берингов Проливака Рияс Ауютта Наматвава Оргатам Етас Ашви Нерецинатам Рамкеси Оргат Юрий Редхеунен он Аляска утем, он хненан кашрон, паусингет ваш энси ратцака тезенкинет наматва ваургет регионкина. Он хнабет пшеткуркан, а тау иргаттаунитей.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Студенты создадут два спутника для орбитальных испытаний. Студенты Высшей школы экономики переходят от обслуживания спутников к их полной разработке. Теперь им предстоит создать два малых космических аппарата собственной конструкции. Это новый этап для лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем. Раньше здесь работали с готовыми коммерческими платформами, а теперь будут проектировать спутники с нуля. Первый аппарат формата CubeSat-3U предназначен для орбитальных испытаний перспективных солнечных элементов и систем накопления энергии. На внешней панели разместят перовскитные фотоэлементы, а внутри — измерительный комплекс, который будет фиксировать деградацию параметров под действием радиации, ультрафиолета и перепадов температур. Научный партнер проекта — Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Второй спутник 4U решает прикладную задачу для всего сообщества студенческого спутникостроения. Сегодня командам приходится использовать дорогую специализированную электронику, а данных о работе серийных коммерческих компонентов на орбите почти нет. Аппарат МИЭМ станет испытательным стендом. Бортовой контроллер будет тестировать микроконтроллеры, модули памяти и компоненты силовой электроники, регистрируя сбои и деградацию. По итогам миссии команда сформирует открытый набор данных. Это поможет другим разработчикам выбирать доступные комплектующие и снизит порог входа в практическое спутникостроение. Не менее половины инженерных позиций в командах занимают студенты и аспиранты. Должность главного конструктора закреплена за студентом. Управление аппаратами на орбите и прием телеметрии обеспечит Центр управления полетами МИЭМ с наземной станцией «Завиток-М». Телеметрия обоих спутников будет передаваться в открытом формате. Ее смогут принимать радиолюбители и школьные команды. Вот читаю новость и прям горжусь нашими студентами. Так держать.
0: Не учи ученого.

0: Знаете ли вы?
1: Эффект хамелеона – это неосознанная имитация жестов, звуков и манер собеседника. Он может проявляться в изменении позы, интонации голоса или даже в выражениях лица. Исследования показывают, что такая имитация помогает установить эмоциональную связь и способствует созданию доверительной атмосферы в общении. Это поведение может быть связано с желанием быть принятым.
0: Теперь буду знать.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Это ускорит процесс в разы. Когда вы включаете авиарежим, телефон перестает искать сеть, GPS и Bluetooth. Все фоновые процессы отключаются, и зарядка идет максимально быстро.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

уж тебе не спится, в лоскуточек ситца, и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Румынская марка Dacia представила новый кросс Universal Striker, который может ездить на бензине, электричестве и на газе. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Кросс Универсал Дача Страйкер отныне полностью рассекречен. Прием заказов от покупателей начнется осенью. Модель Страйкер вобрала в себя лучшее от трех типов автомобилей, заявляют в Даче. Производительность седана, высокую посадку и внедорожные способности кроссовера, а также удобство кузова Универсал. Упор, как и обычно для бренда, сделан на доступности и максимальной практичности. Начальная цена уже известно. Она стартует от 25 тысяч евро.
0: Под капотом.
1: Во внешнем облике Dacia Striker прослеживаются детали, характерные для кроссоверов бренда, включая дастер, нарочито рельефные обводы кузова и высокий дорожный просвет. В фарах и светодиодных фонарях появился новый Т-образный рисунок. Базовый Dacia Striker комплектуется гибридной силовой установкой на базе 140-сильного мотора объемом 1,2 литра, дополненного 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная отдача 171 лошадка. Помимо бензина, этот двигатель может питаться сжиженным газом. В трансмиссии применены шестиступенчатая механика или шестиступенчатый робот. На выбор привод передний.
0: Дорожный монстр.
1: Вторая версия по старшинству тоже переднеприводная, но уже на базе 109-сильного атмосферника 1.8. Она дополнена электромотором мощностью 49 лошадиных сил и стартер-генератором. Полноприводный Dacia Striker базируется на моторе объемом 1,2 литра мощностью 140 лошадиных сил, совмещенным с 48-вольтовым стартер-генератором. В трансмиссии используется шестиступенчатый преселективный робот, а на задней оси стоит дополнительный электромотор мощностью 31 лошадиная сила с двухступенчатым редуктором. Суммарная мощность 150 лошадей. У данной версии есть специальные презеты для езды по снегу, грязи и песку. Полный привод может работать на скоростях до 140 км в час. В зависимости от комплектации, Dacia Striker получит колеса диаметром 17, 18 или 19 дюймов, а комплектации предложат минимум 4. В компании уверены, Universal Striker должен заинтересовать почитателей субкомпактных внедорожников и компактных хэтчбеков. На сегодня прямых конкурентов у моделей на европейском рынке нет. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Безупречно сидящий костюм еще не все. Настоящий перфекционист учтет еще массу моментов, которые помогут выглядеть действительно с иголочки. По сути, это требует всего лишь пару минут внимания каждое утро перед выходом из дома. Во-первых, убедись, что между воротником и узлом галстука нет промежутка. Это досадное упущение не позволяет галстуку лежать так, как ему положено. Так что не ленись, затяни узел потуже. А заодно проследи за тем, чтобы часть галстука, повязанная вокруг шеи, была полностью скрыта под воротником. Еще момент. Не забудь выправить рукава рубашки из-под пиджака. Ты же в курсе, что до 3 сантиметров манжеты должны выглядывать. А еще смахни с помощью щетки все, чему не место на пиджаке. Нитки, пылинки, пушинки. Останется лишь уделить несколько секунд обуви. Чистить ее полагается с вечера, а утром важен лишь финальный штрих. Несколько движений силиконовой губкой для блеска.
0: Территория мужчин.
1: Покажите мне мужчину, у которого дома или в гараже нет внушительного ящика с инструментами на все случаи жизни. Есть такие бесхозяйственные товарищи. А знаете, как их женщины называют? Безрукими. Впрочем, рукастым парнем в наше время можно прослыть и без пресловутого ящика, поскольку можно повсюду носить с собой мультитул. Это такие многофункциональные наборы инструментов, все в одном. Как правило, стандартный джентльменский набор мультитула составляют пилка по дереву, несколько отверток, плоская и крестовая, ножик, плоскогубцы и открывалка. Переоценить практичность такой вещицы невозможно. Особенно, если ты часто выбираешься на природу и вообще намерен встречать любую неожиданность в полной готовности. Ну а чтобы мультитул приносил максимальную пользу, его следует грамотно подобрать. Во-первых, он должен быть выполнен из качественной стали. Во-вторых, обрати внимание на механизм, который фиксирует инструменты в открытом положении. Он должен быть надежным, чтобы нож не закрылся самопроизвольно в самый неподходящий момент.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Радио Пурга.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться. Я звонил на небо, но любовь была недоступна. Расскажи, как мне заставить твое сердце забиться в унисон.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправимся в город, который виден с набережной Саратова. Но мало кто знает, какие сокровища там спрятаны. Энгельс – столица поволжских немцев. Город-спутник Саратова и место, где приземлился Гагарин.
0: Погружаемся в историю.
1: Покровская слобода. Так назывался Энгельс до революции. Потом столица республики немцев Поволжья. Сейчас это тихая провинция с купеческими особняками, где в домах Думлеров и Кобзаря располагается городская администрация.
0: Время погрузиться в новое.
1: Главный символ города – бык с чашей соли на спине. В 18 веке именно так перевозили соль с озера Эльтон. Лошади не выдерживали, а быки справлялись. Теперь этот могучий зверь шагает прямо с городского герба.
0: Следующий пункт.
1: Что посмотреть? Начните с набережной Рудченко. Прогуляйтесь пешком с фотоаппаратом. Отсюда открывается лучший вид на Волгу и трехметровый Саратовский мост. Кстати, в 1965 году он был самым длинным в Европе. Гагарин бывал здесь еще до открытия моста.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей в Покровском парке велодорожки, детские площадки, кофейни. Любителям истории советую посетить Свято-Троицкий собор. Ампир, высокий шпиль, при нем открывались первые училища слободы. Хотите чего-то необычного? Сходите на оперету. Театр здесь 1960-х и репертуар от классики до детских сказок.
2: Самочувствие отличное.
1: Или поднимитесь на борт ракетного катера «Покровский сторожевой» в парке покорителей космоса. Это музей боевой славы под открытым небом с видом на Волгу. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился именно здесь, на парашюте. Там вас ждет 27-метровый обелиск, скульптура первого космонавта и даже макет капсулы, как будто сошедший с экранов научной фантастики.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Из Москвы просто. Самолетом до Саратова. 1,5 часа. Дальше такси или автобусом через мост. И вы в Энгельсе. Любите дорогу? Поезд «Стриж» довезет за 8 часов. Утром выехали, вечером гуляете по набережной.
0: Подведем итоги.
1: Энгельс – это город, в котором гармонично переплетаются история, природа и современность. Здесь можно гулять с детьми, фотографировать закаты над Волгой, узнавать удивительные факты и чувствовать себя частью большой, яркой России. Следующая точка на карте всегда рядом. Главное – выбрать маршрут.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Что, все? А надо было раньше просить.
4: Так я же сразу извинился.
3: А, все, можно.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня будем печь с вами морковное печенье. Это вкусный и полезный домашний десерт, который получится мягким, ароматным и слегка сладким благодаря сочной тертой моркови и изюму. Это печенье отлично подходит для чаепития, перекуса или детского ланчбокса, например, и готовится быстро, без сложных ингредиентов. Что нам понадобится? 300 граммов пшеничной муки, 250 граммов моркови, это около 2 средних морковок, 100 граммов сахара, 100 миллилитров растительного масла, 80 граммов изюма, 2 чайных ложки разрыхлителя и щепотка соли. Как готовим? Изюм промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут, чтобы он стал мягким. Сливаем воду и аккуратно обсушим изюм на бумажном полотенце или носите. Морковь моем, чистим и трем на средней терке. Добавляем сахар, растительное масло и подготовленный изюм. Хорошо все перемешиваем. Если сахар не растворяется сразу, дайте смеси постоять 5-7 минут, и он частично растает. Теперь добавляем соль и постепенно всыпаем муку, каждый раз тщательно перемешивая. Сначала ложкой, а ближе к концу будем замешивать руками, пока тесто не станет мягким и не липнущим. При необходимости добавим еще немного муки, если морковь у вас слишком сочная. Теперь разогреем духовку до 180 градусов. Делим тесто на небольшие порции, скатываем в шарики и выкладываем их на противень, оставляя небольшое расстояние между ними. Выпекаем 30-35 минут до легкого румянца. Храним печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней. Можно заморозить на 1-2 месяца. Для более насыщенного вкуса добавьте в тесто щепотку корицы. А чтобы печенье не расплывалось при выпечке, дайте тесту немного обветриться перед формовкой. Пеките с удовольствием, приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет, ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему мы не чувствуем боли, когда стрижем волосы? Вы удивитесь, но та часть волоса, за которой мы следим больше всего, моем, расчесываем, сушим феном, в конце концов остригаем, это уже мертвый материал. Он состоит из кератина, то есть белка, образующего прочный стержень. Вот эта часть не имеет ни нервных окончаний, ни сосудов, ни клеточной активности. Все живое и чувствительное находится глубже, под кожей головы, в волосяной луковице или фолликуле. Именно там происходит рост волоса, его питание и пигментация. По сути, волосы – это то же самое, что и ногти, ороговевшие структуры, выдавленные наружу нашей биологии. Это уже результат организма, но не живая его часть. Именно поэтому вы не чувствуете боли, когда отрезаете волосы, так же, как не чувствуете ничего при подрезании ногтей. Ну, если, конечно, не задевать кожу.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Несколько лет назад татуаж бровей входил в число крайне популярных процедур. Но потом женщины наконец-то поняли, насколько неестественно это выглядит. И тогда бьюти-индустрия услужливо предложила новый вариант оформления бровей – микроблейдинг. Если татуаж смотрится на лице как рисунок, то микроблейдинг практически имитирует естественные брови. Выполняется он при помощи сверхтонкой насадки, которая прорисовывает отдельно каждый волосок. В итоге результат выглядит максимально эстетично. Надо сказать, что современные машинки для микроблейдинга не вибрируют, поэтому меньше раздражают кожу. Косметологи уверяют, что буквально сразу после процедуры можно идти на работу или на свидание. Конечно, чтобы все закончилось именно так, придется потратить время на поиски хорошего мастера. Помните, высококвалифицированный специалист владеет не только техникой микроблейдинга, но и искусством мейкапа, ведь именно ему предстоит подобрать и форму бровей, и их цвет. Шведские медики пришли к выводу, что кожа женщин в полтора раза чувствительнее, чем у мужчин. Именно поэтому мы так любим поглаживания и объятия. А мужчинам получается физиологически не понять того удовольствия, которое получает женщина от нежных прикосновений. Кроме того, подержав предмет в руках, дамы могут описать на 20% больше его характеристик, чем представители сильного пола. Но специалисты из университета Окленда экспериментально доказали, что женщины обладают еще и более развитым по сравнению с мужчинами обонянием. Опросив более 300 человек обоих полов, они выяснили, что порядка 60% дам в отсутствии спутников жизни ощущают следы их запаха. Более того, 20% женщин позволяют себе маленькие слабости, спят в одежде любимых, чтобы хоть как-то скоротать одиночество. Среди мужчин таковых не нашлось. Территория женщин.

селе Мейнепыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейнепыльгинского рыболовецкого флота. В Мейнепыльгино радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Знаете ли вы?
1: Фонофобия – это страх перед громкими звуками или шумом. Люди с этой фобией могут испытывать тревогу или панические атаки при столкновении с громкими звуками, такими как гром, фейерверки или даже музыка.
0: Теперь буду знать.

0: I'm a
1: fireball.
2: Radio.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней 2 чайных ложки любой зубной пасты. Добавьте к ней чайную ложку пищевой соды для эффекта скраба и столовую ложку растительного масла. Оно поможет смягчить резину и защитит материал. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. С помощью губки нанесите эту смесь на грязные участки обуви. Потрите, дайте поработать пару минут, а затем смойте. Вы получите чистейшие кроссовки, которые выглядят как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам

0: Минутка здоровья.
1: Не только сердце. Ученые нашли еще один фактор риска инфаркта. Исследование Эдинбургского университета доказало, что развитая мускулатура туловища связана с меньшими рисками сердечных приступов. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали рентгеновские снимки 1722 пациентов в возрасте около 50 лет, у которых были боли в груди. Более светлый след плотных мышц, поскольку от них отражается больше рентгеновских лучей, позволил искусственному интеллекту безошибочно отличать их на снимках. В результате анализ показал, что пациенты с более развитыми мышцами груди и спины реже или вовсе не переживали сердечный приступ. Согласно расчетам, вероятность кризиса снижается на 31%. Кроме того, на 39% снижается и вероятность смерти в течение последующих 10 лет. Как объясняют исследователи, с меньшим риском связан не размер мышц как таковой, а состав, который приобретает мышечная ткань. Однако пока нужно больше исследований, чтобы доказать не только связь, но и прямое влияние объема мышц на здоровье человека.
0: Минутка здоровья.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если без кроссовок ты буквально не представляешь своей жизни, постарайся, чтобы они всегда выглядели прилично. Старые, стоптанные, в пятнах. Надеюсь, все эти слова не относятся к любимой паре. Кроссовки, так же как и деловые туфли, требуют отдыха, и их нельзя носить постоянно. Дело в том, что мягкие ткани впитывают влагу лучше кожи, так что обувь время от времени нужно оставлять на полке, чтобы она полностью просохла. Второй момент. Если ты до сих пор стираешь кроссовки в машинке, избавляйся от этой привычки. Это верный способ быстро их убить. Обувь не выдерживает такого давления воды и неизбежно теряет первоначальный вид. Хотя эксперты не рекомендуют их также замачивать в тазу, достаточно смочить поверхность губкой и потереть пятна щеткой. Единственное, что можешь отправить в барабан стиральной машины – шнурки и стельки. А вот если от стелек исходит неприятный запах, можешь посыпать их содой и оставить в таком виде на ночь. Бактерии будут нейтрализованы.
0: Территория мужчин.
1: Исследователи из Копенгагена недавно сделали неутешительные выводы насчет пропущенных тренировок. Пока ты потакаешь собственным слабостям, мышечная масса и выносливость начинают сдавать позиции уже через 2 недели. Как выяснили спецы, у мужчин до 30 через 2 недели без тренировок мышечная сила сокращается на треть. У товарищей постарше сила сокращается несколько меньше, на четверть. В цифрах это выглядит следующим образом. За 2 недели без физических нагрузок молодые люди в среднем теряют около 500 граммов мышц, а мужчины в возрасте 250. Хотя нет повода завидовать старичкам. Дело в том, что мяса у них изначально меньше, поскольку с возрастом общая мышечная масса сокращается. Да, их потери не так заметны в цифрах, зато сильно сказываются на состоянии здоровья и самочувствии. Так что не филонь. Бери себя в руки и не теряй нажитое собственным потом.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, ваш балкон меньше, чем кухонный стол, а на нем целый сад. Базилик в чашке, салат в банке из-под кофе, помидоры черри в подвесной кружке. Места хватает только на табуретку, но не на отсутствие зелени. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». Я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выращивает сады на площади меньше квадратного метра, и урожай с них хватает на ужин. Речь о реальных городских жителях от Токио до Варшавы, от Стамбула до Хельсинки, которые превратили крошечные балконы в мини-фермы. Никаких грядок, только вертикальные карманы, подвесные горшки, старые чайники и даже обувные коробки с дренажными дырками. В Токио, где квартиры часто размером с комнату, одна учительница выращивает 12 видов зелени на балконе шириной 60 сантиметров. Все растет вверх. Полки, сетки, магнитные горшки на перилах. «У меня нет сада, но у меня есть укроп на завтрак», — говорит она. А в Варшаве пенсионер построил сад на табурете. Поставил его у перил, а сверху ящик с редисом, под сиденьем мешки с луком-пореем, а на спинке петрушка в консервных банках. «Это мой огород. Он сидит, пока я стою», — шутит он. И да, такие сады требуют изобретательности. Вместо лейки – шприц для точного полива. Вместо удобрений – остывший чай или кофейная гуща. А свет ловит зеркалами с внутренней стороны окна. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что вырастил огурец, который не пролез обратно в дверь. Другой раз сосед спросил – это декор, а получил пучок мяты в подарок. А один студент признался – я не ем салат из магазина, у меня свой, с видом на антенну. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали вырастить салат на табуретке? Или боитесь, что он засохнет за выходные?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: трехдневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Вам, наверное, известно, что лидер французской революции Робеспьер в молодости очень любил поговорить.
4: Папа!
3: Чего тебе, сынок?
4: Я сама вот на какую тему хотел поговорить.
3: А, слушай, иди погуляй, а? Некогда.
4: Девушка, а девушка?
3: Что вам угодно, сударь?
4: А давайте с вами это...
3: Что?
4: Ну, это, поболтаем о чем-нибудь.
3: Хам!
4: Во народ, даже поговорить не с кем.
3: И лишь 22 июля 1789 года господин Робеспьер получил возможность наговориться вдоволь.
5: В этот день он стал депутатом словоохотливого французского парламента.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня среда, 22 июля. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Минцифры представила доктрину по борьбе с IT-преступлениями. Документ призван, в частности, усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности. Он опубликован для общественного обсуждения, сообщили в министерстве. Там объяснили, что доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно. Документ содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения, отметили в министерстве. Для некоторых придется разработать соответствующие нормативные изменения. Профессия антифрод-специалист может быть внесена в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Это как раз и следует из перечня направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Как следует из проектной документации, будет прорабатываться вопрос о создании национальной программы повышения квалификации для сотрудников антифрод-подразделений организаций. Реализация мер направили на системное усиление кадрового потенциала в сфере борьбы с киберпреступностью. Граждане Китайской Народной Республики смогут свободно приезжать в Россию без оформления виз вплоть до 31 декабря следующего года. Такой указ подписал Владимир Путин. Документ уже размещен на официальном портале правовой информации. Туристам разрешено находиться на российской территории до 30 дней. Это решение стало ответным шагом на аналогичные действия Пекина, которые направлены на дальнейшее упрощение взаимных поездок. Китайская сторона открыла свои границы для россиян на тех же условиях в сентябре. Изначально предполагалось, что правило будет действовать только год, однако в мае представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о продлении свободного въезда до конца следующего года. И в завершении выпуска. В Египте обнаружено редкое свидетельство эпохи Нового Царства. В некрополе Бубастион найдены три высеченные в скале гробницы. Они принадлежали одной семье и содержат ценные артефакты. Они расширяют представление о бытии и статусе влиятельных персон Древнего Египта. Кроме того, исследователи определили фрагмент колонны с иероглифами. Это надпись подтверждения принадлежности комплекса к Новому Царству и дополнительно иллюстрирует характер контактов Египта с ближневосточными землями. Раскопки в погребальных шахтах и еще не исследованных участках некрополя продолжатся в следующем сезоне. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Я такая в цвете, в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
0: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
0: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
0: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кажется парадоксальным, что глобальное потепление связано с повышением средней температуры Земли и сопровождается аномально суровыми и экстремальными холодами, которые нередко проявляются даже и в нашей зоне. Однако это не противоречие, а результат сложных климатических процессов, происходящих в атмосфере и океанах. Основным механизмом, объясняющим этот феномен, является изменение циркуляции воздушных масс. Потепление Арктики приводит к ослаблению и деформации полярного вихря, мощного потока холодного воздуха, который обычно удерживается над северными широтами. Ослабленный вихрь становится нестабильным, и арктический воздух прорывается далеко на юг, вызывая резкое похолодание в регионах, где обычно зима мягче. Это и объясняет, почему в Европе и Северной Америке, и даже Азии наблюдаются неожиданные морозы на фоне глобального потепления.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Я к вам сегодня с простым рецептом потрясающей закуски из баклажанов. Готовы записывать? Нам понадобится 4 средних баклажана, 1 большая морковь, 1 луковица, большой болгарский перец, петрушка или кинза, 2-3 зубчика чеснока и соль по вкусу. Все это будем мариновать. В 2 столовых ложках теплой воды растворим 2 столовых ложки сахара и пол чайной ложки соли. Добавим 2 столовых ложки 9% уксуса и маринад готов. Баклажаны нарежем кружочками и замочим в подсоленной воде на 20 минут, чтобы ушла горечь. В это время соломкой нашинкуем морковь и перец, лук полукольцами и обжарим на растительном масле до полуготовности все овощи. Баклажаны отожмем от лишней жидкости и тоже обжарим с 2 сторон по минуте. Полностью приготовиться они не должны. Соединяем все овощи между собой, добавим измельченную зелень, чеснок, зальем маринадом, хорошенько все перемешаем и в герметичной емкости оставляем мариноваться минимум на 6 часов. А после подаем к столу. Попробуйте приготовить, и эти баклажаны станут вашей любимой закуской. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре женщина потеряла деньги при попытке купить скутер. Как сообщают правоохранители, в полицию обратилась 33-летняя жительница города. Потерпевшая нашла объявление в местной группе в мессенджере. Продавец предлагал новый скутер по низкой цене. Во время переписки они обсудили доставку техники из угольных копий в Анадырь. Мужчина убедил покупательницу перевести полную предоплату – 40 тысяч рублей. Злоумышленник хорошо ориентировался в логистике между населенными пунктами. В результате женщина ему поверила и перевела деньги. Позже продавец пообещал отправить скутер рейсовым катером, но не сделал этого. Затем он предложил отправить товар на частном судне. За это аферист потребовал еще 3 500 рублей. Заявительница перевела и эту сумму, после чего мошенник перестал выходить на связь. Общий ущерб составил 43 500. Полиция возбудила уголовное дело. Чукотка вошла в число лидеров ДФО по динамике инвестиций. Перспективы региона представил губернатор Владислав Кузнецов на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, которое провел полпред президента Юрий Труднев. Главы дальневосточных субъектов обсудили привлечение капитала и изменение планов с учетом экономической ситуации. К 2030 году объем вложений в проекты с господдержкой должен достичь 12 триллионов рублей. Сейчас положительную динамику показывает половина регионов округа, включая Чукотку. Рост ее экономики оценивается в 6,8%. Главным новым проектом станет Баймский ГОК, который хотят запустить в 2029 году. Власти также рассчитывают создать транспортный узел в порту Проведения и увеличить его грузооборот более чем в 20 раз. Еще несколькими направлениями станут строительство гостиниц, теплиц и предприятий по переработке рыбы. Россияне через госуслуги будут получать уведомления о подписании кредита. В третьем чтении Госдума одобрила законопроект, который вводит для банков и микрофинансовых организаций обязанность информировать граждан о заключении кредитного договора. Согласно новым правилам, в момент, когда заемщик подписывает индивидуальные условия договора, кредитор обязан сообщить ему ключевые параметры сделки. Эти данные сначала поступают квалификационное бюро кредитных историй, а затем автоматически отображаются в личном кабинете на госуслугах. Вступление самого закона в силу запланировано на октябрь следующего года. Злоумышленники начали публиковать поддельные объявления о летней стажировке, выдавая себя за HR-отделы известных корпораций или популярные карьерные порталы. Об этом предупредили представители платформы «Мышеловка». По данным экспертов, студентов привлекают заманчивыми условиями, однако при попытке оформиться у соискателя выманивают банковские данные, якобы для зарплатной карты, покупки рабочего софта или оплаты тестирования. И в завершении выпуска эксперты в ходе неофициального исследования выявили самое красивое слово в мире. По их мнению, это кайтиакитанга из языка маори. Оно обозначает ответственность за заботу о природе. Всего эксперты составили список из более чем 200 слов из 75 языков. Сначала участники проанализировали обсуждения в онлайн-сообществах, затем международная группа лингвистов, писателей и экспертов в области культуры выбрала победителя. Международное жюри оценило слова по 4 критериям – звучанию, значению, редкости и культурной значимости. В топ также вошли греческие слова «аура» и «зефир», японские «икигай» и «кинцуги». И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Тяжелая артиллерия. Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Просыпайся. Mm-mm. Настя. Mm-mm. Это тяжелая артиллерия без Насти Лаврентьевой и практически без Дмитрия Кувшинчикова. Слушайте, ну как тяжко, оказывается, третий день подряд вставать. И Ваня, Катя, я вообще не понимаю, как вы тут работали
2: сейчас,
1: без
2: сейчас,
1: нас.
2: Сейчас, подожди, сейчас. Доброе утро, Чукотка! Доброе утро, Дима! Доброе утро, Катя, Ваня, который отсутствует из-за вас. Ну, Катя теперь почти что в принципе
1: почти всегда отсутствует.
2: Отсутствует, да. Ваня по отпускам решил разъехаться. Ну, действительно, это очень и очень сложно. У меня в моем личном каналчике ведется летопись этих утр. Случилось ли проснутие или не случилось? Вот сегодня оно не случилось, но бусики найдены. Если вчера и позавчера я не могла найти себя даже, то сегодня я нашла бусики, и мне кажется, это победа.
1: Слушай, а у меня нонсенс. Я теперь на Чукотке просыпаюсь с будильником, чего в принципе не бывало.
2: Ну, вот это то, о чем мы вчера говорили. Я тоже на работу просыпаюсь без будильника, но потому что я прихожу и позже тебя, а здесь, конечно, не то чтобы один будильник. Я сейчас не закрываю штору. У меня mm-hmm. шторы blackout, я не могу спать хорошим сном ночью в белые ночи, и утро раннее, утро раннее, в мое окно светит солнце, и я не закрываю шторы, чтобы оно светило прямо мне в лицо и будило меня.
1: Помогает?
2: У каждого свои лайфхаки. Ну, помогает и раздражает одновременно. Знаешь, я люблю такое нежное просыпание, когда какой-то такой легкий звучок будильника, когда никто не кричит «Настя, вставай!», никто не дергает шторы. У меня вообще всегда были проблемы с просыпанием с детства, и мама не могла. Мама сначала монотонно, знаешь, такая «Настя, вставай! Настя, вставай! Настя, вставай! Настя, вставай!» По квартире ходит, и вот это вот гундит «Настя, вставай! Настя, вставай!» Самое страшное для меня было, и последний аргумент для нее, это когда еще были карнизы с кольцами, еще металлические, угу. Она подходила и открывала штору вот так резко и
1: со звуком да?
2: специфическим. И я уже, ну, уже некуда деваться, я уже вставала, уже приходилось.
1: Вот тебя... какие все разные, а я все время стою с первого раза. Вот у меня будильник звонит, я тут же его выключаю и встал. Как бы, и все. Если я проснулся, да, и для меня это, в принципе, не проблема. Ну да, не выспался, ну что делать, как бы.
2: Я почему-то помню еще эти первые уроки в школе, когда ты приходишь, спишь, а у тебя какая-нибудь химия, на которую нужно думать. Почему-то я химию больше всего запомнила. Мне хорошо давался этот предмет, но первые уроки я просто не могла проснуться. Я организм разбудила, как бы, физически, руки, ноги, а мозг еще нет.
1: В общем, сегодня мы поговорим как раз о работе нашего мозга, о том вообще, какие предметы нужны нам были во время обучения и пригодились ли они нам в дальнейшем, во взрослой жизни. Будет много всего интересного, но я думаю, что этим мы займемся чуть позже. А пока
2: мы послушаем Полину Гагарину.

9 часов 15 минут на Чукотке, это радио Пурга. 22 июля, сегодня среда, середина недели. У нас есть небольшое объявление. В теплицу в Анадыре требуются разнорабочие. Обращаться по номеру телефона 8 914 536 74 77. Еще раз, 8 914 536 74 77.

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Дмитрий Кушинчиков, Анастасия Лаврентьева в студии. Дим, ну как у тебя проснутие случается?
2: Да, я уже бодрый, весел. Да пообщайся с тобой за эфиром. Проснешься.
1: Ну, самое главное, чтобы и я тоже, пообщаясь с тобой, проснулась. Доброе утро, Чукотка. Дима, о чем мы будем говорить сегодня в эфире? Объяви тему дня.
2: Тема дня у нас, ну, их две, наверное, такие. Сегодня, 22 июля, Всемирный день мозга. Это, наверное, главная тема. А еще подтемка – это день приближенного значения числа пи. Вот, об этом мы сегодня хотим с вами поговорить. Да, у нас уже в нашем канале и в Телеграме, и в Максе есть анонсик того, что мы хотим. Настя там так завернула.
1: Я завернула, я сидела и думала, да, о чем же мы будем говорить, что такое мозг, что такое его поведение, как он работает. А иногда он работает таким образом, что вот вы выходите из комнаты в коридор, из ванны в коридор, откуда угодно в коридор, в общем, коридор – это такое место силы, останавливаетесь и думаете…
2: Зачем я пошел?
1: Зачем я сюда пришел? И мне кажется, что я вот таким образом никогда ничего не вспомню, если я перешла из комнаты в комнату, и оказывается, это все хитрости мозга, и есть этому эффекту свое название – эффект дверного проема. С научной точки зрения он называется именно так. Его мы раскроем в течение следующего этого часа, чуть позже. Вот сегодня в День мозга мы поговорим об этом и о других процессах.
2: Да, ну а я хочу сказать, слушая программы Леши Тесленко «Мозг шалит», мне кажется, что у мозга столько всяких трюков подготовлено для нас.
1: Да, и... очень много. А в комментариях мы просим, в комментариях к нашему анонсу в Телеграм-канале, в канале Макс, мы просим рассказать самую смешную, абсурдную ситуацию с эффектом дверного проема. Что вы искали? Что вы нашли? Может быть, не искали, не нашли то, что искали, а нашли что-то другое и обрадовались этому даже больше? Или, может быть, у вас есть свой секретный способ не забывать, зачем вы куда-то идете? Ну и, в принципе, описывайте не только этот момент и этот эффект, ну и, в принципе, что вы когда забыли, вспомнили и какие-то лайфхаки, связанные с памятью.
2: А у вас молоко убежало.
1: Куда оно убежало?
2: Ну, помнишь, мультик про Карлсона и Фрекенбок? Молоко? Какое молоко?
1: Это я вот, да. Мультик, какой мультик? Ну, а сейчас...
2: О погоде.
3: Погода на радио «Пурга».
2: В Лаврентии сегодня плюс 5, плюс 8. Переменная облачность, без осадков, легкий восточный ветер, давление 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 6 в Лаврентии ощущается как плюс 5.
1: В Певеке плюс 14, плюс 17, ясно, понятно, без осадков. Тихий северо-восточный ветер, давление идеальное, 758 миллиметров.

0: миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 17.
1: В Провидение плюс 10, плюс 14. Облачно, с прояснениями, слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 755 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 10, ощущается как плюс 8.
0: В Эквикинозе плюс 11, плюс 13. Слабый дождь, слабый восточный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 11.
1: Вообще погода на Чукотке последние дни стабильная и меняется буквально на плюс-минус 1 градус. В Билибино сегодня до 22 градусов тепла. Большей частью ясно и без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Давление 732 миллиметра. Сейчас плюс 17.
0: Это когда мы готовим погоду, да, меняем в погоде от предыдущих суток только одну или две циферки.
1: Да, так и есть.
0: В Беринговском плюс 11, плюс 13. Облачно, с прояснениями. Слабый дождь, легкий юго-восточный ветер. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 13 градусов.
1: В Анадыре по ощущениям пошла жара. Сегодня днем плюс 11, плюс 13, облачно, с прояснениями, слабый дождь, легкий юго-восточный ветер, давление 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас плюс 11, но по ощущениям какие-то 20.
0: Ну вот, это всегда, когда меняется погода, и нужно переодеваться в соответствии не просто со своим настроением, а с погодными условиями. Вчера я оделась тепло, и сегодня я собиралась одеться так же. Когда я посмотрела на улицу и поняла, что там тепло, я... Это штаны, где эти штаны, где это гладить, как это гладить, что такое утюг и все остальное. Нет, ну мы рады, конечно же, такому потеплению.
1: Лицеем всегда проще. Поутру, надев трусы, не забудьте про часы. Этого достаточно для того, чтобы выйти на работу летящей походкой по Анадырю.

0: Тема дня.
1: Ну что ж, сегодня мы говорим о мозге, о его проделках, о том, как он спит, как он просыпается. Вот у меня очень он постепенно просыпается на самом деле, и я это заметила больше с момента, когда начала водить автомобиль. Знаешь, вот утром, когда просыпаешься, идешь на работу, и вот этот путь от проснутия, мое любимое несуществующее слово, до момента, когда ты садишься уже за рабочий стол, вот это время как раз для того, чтобы организм проснулся, мозг проснулся, ты еще не особо внимателен, а когда вот ты за рулем, когда я за рулем, когда я выхожу из дома, вот этот момент проснутия уже заканчивается. То есть за рулем ты должен быть уже проснутым и сосредоточенным, здесь уже не до раскачки.
2: Вот я говорю, какие же все-таки люди, мы разные, да? Я утром просыпаюсь, беру телефон, смотрю, что за ночь пришло в телеграм, играю в квиз.
1: Каждому свое.
2: Быстренько, потом отвечаю на 5 вопросов. Вот.
1: Команда ВВВ «Анадырь» передает привет всем мозгобойцам.
2: Да-да-да. Вот. И когда я прихожу на работу...
1: А, если что, это не я.
2: Пораньше. То за первый час рабочий я могу сделать всю работу, которую планировал на день, и потом прокрастинировать. Ну, реально.
1: Я могу и не сделать работу, и просто, в принципе, прокрастинировать.
2: Вот я и говорю, какие мы разные.
1: Я вот как раз из тех людей, которые могут все делать в последний момент. Хотя вот когда я стал руководителем, меня, конечно, в подчиненных это бесит, раздражает. И если я вижу, что коллега именно такой, то стараюсь его подгонять. Вот меня подгонять порой некому, поэтому у меня есть лайфхак, как я себя обманываю и свою прокрастинацию. Я не фиксируюсь на конечной дате сдачи вот проекта, например, да, у меня есть проект, у меня есть задание, и я его предпочитаю делать сразу, забыв, когда его надо сделать. Иначе этот процесс будет отодвинут.
2: Это правильно. Настя, помнишь, как что надо сделать выпуск новостей на конкурс?
1: Я знала, кстати, сейчас, когда ты сказал, Настя, помнишь, я поняла, что ты сейчас скажешь об этом.
2: Мозг шалит.
1: Мозг шалит. А еще у нас в нашем телеграм-канале есть уже комментарии. Прочитаешь из телеграмчика или откуда прочитаешь? Из Макса.
2: Давай из Макса прочитаю. Давай, нам Михаил пишет. Однажды я шел с четкой мыслью, что с завтрашнего дня перехожу на ПП. Ну, это типа правильное питание, да? Но как только добрался до холодильника, понимаю, что плоть сильна проделки мистера Фикса.
1: Слушайте, ну, да, здесь, кстати, две темы. Наша вчерашняя тема о вредной еде и о сегодняшней. Я тоже нашла возможность обманывать себя и свое желание покушать. Во-первых, если я поздно прихожу... Но это, наверное, подходит только человеку, который живет один. Вряд ли это подходит человеку, у которого есть семья и дети. У меня просто пустой холодильник в последнее время. И у меня нет перекусов в нем, нет колбаски, нет чего-то такого. Там нет, он не полностью пустой, прям вот красиво пустой, где стоит бутылочка воды и один лимончик. Нет, там есть то, из чего надо что-то приготовить. То есть нету быстрой еды и быстрого перекуса. А готовлю я в последнее время тоже вот на 1-2 раза максимум. Так что тоже нужно искать, как себя обманывать.
2: Это ты мне напомнила, недавнее интервью смотрел с Татьяной Васильевой, актрисой. У нее в холодильнике то же самое. То есть она говорит, во-первых, я не переношу, чтобы дома были какие-то запахи. Я проветриваю все после готовки, да. И когда открываю, там, ну, максимум яйца и какая-то зеленушка лежит.
1: Да-да-да. Вот это замечательный момент, когда еще была жива мама, и холодильник был полный. Я просто не заходила вечером на кухню, когда я работала вечером до 10 в эфире. Был лайфхак, я просто не включала свет и не заходила на кухню. Тогда я не наедалась, тогда не было бутербродов или чего-нибудь вкусного. Ну, слушай, борьба с этим мозгом просто происходит всю жизнь. Сейчас я прочитаю комментарий, который Ксения нам оставила в телеграм-канале. Друзья мои, заходите в телеграм-канал, в канал Макс, там есть тема дня. Сегодня мы разговариваем о мозге, в конкретном случае об эффекте дверного проема, когда ты переходишь из комнаты в комнату и забываешь о том задании, которое ты себе дал, и не можешь ничего вспомнить. Ксения написала на днях, буквально была такая история. Вспомнила, что нужно позвонить, пошла в комнату за телефоном, по пути меня отвлекли, но в комнату я все-таки дошла. Встала как вкопанная и не могу вспомнить, что же я хотела сделать. Мысль не отпускает, ведь это что-то важное крутится у меня в голове. Спустя час я все-таки вспомнила, вспомнила, что хотела позвонить. И начались поиски телефона. Обычный день. Абсолютно обычный день. Мой день обычный. То же самое происходит. Мне даже не надо, чтобы меня кто-то отвлекал. Просто вот этот переход из комнаты в комнату. И так, хоп! Это как в фильме. И вспышка белая, и никто ничего не помнит. Раскрою все-таки этот эффект дверного проема. Что же это такое?
2: И почему он происходит?
1: И почему виновата дверь? Психологи из США выяснили, когда мы пересекаем дверной проем, то есть факт, наш мозг воспринимает это как смену сцены спектакля. Старая задача уходит в архив, новая локация требует нового контекста, и оперативная память просто перезагружается. Мозг решает, ты уже не там, значит, то дело было неважным, и удаляет его из быстрого доступа, как будто закрывает вкладку в браузере, чтобы не тормозил процессор. При этом, если бы в соседней комнате на полу лежала коробка с пазлом или на столе стояла ваза, вы бы это запомнили. А вот абстрактную мысль взять ключи мозг считает слишком легкой добычей и не считает нужным ее сохранять при смене обстановки. Эффект усиливается, если вы заняты несколькими делами сразу. Пока вы шли за ключами и еще думали, что ответить в мессенджере и переживали, не забыли ли выключить утюг, все, задача потеряна. Кстати, о многозадачности мы тоже поговорим.
2: Да, с удовольствием поговорила, потому что прям это тема.
1: Это тема, тема дня. Мозг, оставляйте свои комментарии, а мы уходим на песенку.
0: Живое радио Чукотки.

0: Гороскоп.
1: Даже если вы нажимаете.
2: Это не мозг шалит, это ручки шалят. Настя порвало.
1: Доброе утро, товарищи.
2: Зато проснулась.
1: Да, зато. Вот это точно, абсолютно точно, зато проснулась. Я хотела сказать, хочу в эфир, и очень скучала о нем. Так что...
2: Включила заранее микрофон на песне и начала выдавать какие-то хотелки. Да.
1: Слушай,
2: ну, раз у нас прошла заставка гороскопа, да, мы сейчас вам почитаем, конечно же, что обещают звезды, но хочу сразу предупредить, что это гороскоп — это тоже очередная уловка нашего мозга. Обычно все предсказания пишутся общими фразами, и мы запоминаем именно те, которые к нам так или иначе относятся. А те, которые, ну, чуть-чуть как бы
1: не подходят,
2: мы их просто пропускаем мимо ушей. Поэтому слушайте внимательно и впитывайте только положительные прогнозы.
1: Овен, маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены. Сегодня этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
2: Тельцы, сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
1: Близнецы, невозможно полностью подготовиться к неожиданности. Это мой гороскоп, это вот то сейчас это и случилось.
2: Точно, точно.
1: Но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто исторических масштабов.
2: Раки, сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле. Однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
1: Лев, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить, запаситесь темными очками.
2: Дева, что бы ни случилось сегодня, ничего не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
1: Весы, сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант. Шахматы? Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?
2: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
1: Сегодня вам может оказаться не просто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержаны.
2: Козероги, вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
1: Водолеи, сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи. Была бы только вещь. День хорош для общения с людьми. Вы к каждому сможете найти свой подход.
2: И рыбы. Повторение мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.
1: Ну что ж, это весь гороскоп. Ты веришь в гороскопы или вот так, как ты сказал, вытягиваешь оттуда то, что тебе подходит, и это сбывается?
2: Конечно, именно так и происходит.

0: Тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Ну что же, вот первый час у нас практически подходит к концу. Хочется напомнить, что сегодня 22 июля и Всемирный день мозга, и буквально несколько интересных фактов о нашем мозге. Вода и жиры. Да, именно так. До 75% массы мозга – это вода, которая служит амортизатором и участвует в транспортировке питательных веществ и выведении токсинов. Я сразу вспомнил, как ты трахнулась головой недавно, и у тебя болела она очень сильно. Вот если бы побольше жира было, а не воды.
2: Не надо, хватит, у меня жира достаточно в других частях тела.
1: В общем, меньше болело бы. Мозг – самый жирный орган тела. До
2: 80%
1: его сухой массы приходится на...
2: Ух уж этот вездесущий жир.
1: Он полезен там, ну что делать. Дальше. Нейроны. В мозге человека около 86 миллиардов нейронов. Примерно столько же, сколько звезд в Млечном Пути, можешь себе представить. У каждого нейрона может быть до 10 тысяч соединений, так называемых синапсов. А общая длина всех нейронных связей превышает 1 миллион километров. Это примерно как почти три расстояния от Земли до Луны.
2: И когда мы начинаем что-то забываем и начинаем вспоминать усиленно, вот в этот момент рождаются новые нейронные связи.
1: Ой, какая ты умная. Вообще просто.
2: Я начиталась просто.
1: Скорость импульса. Нервный импульс у молодого человека распространяется... А ты помнишь, на молодые люди нас до каких?
2: Мы с тобой молодые, неважно до каких. С 9 до 6.
1: Так вот, у молодого человека нервный импульс распространяется со скоростью около 288 километров в час, а к старости замедляется примерно на 15%.
2: Вот я, наверное, замедлилась, потому что я вот совершенно не люблю формулировку «километры в час». Мне гораздо понятнее «метры в секунду». Да. Ну, исходя из скорости ветра, мы постоянно с этим сталкиваемся на Чукотке, и я примерно понимаю, что такое 10 метров в секунду, 30 метров в секунду, 100 метров в секунду. Ну.
1: Давай переходить уже на световые года.
2: Давай.
1: И еще о памяти, буквально коротко. Объем памяти мозга оценивается примерно в 2,5-6 петабайт. Это эквивалентно примерно 300 годам круглосуточного телевещания. Можешь себе представить?
2: Нет, потому что эта вот информация не вошла ко мне в мозг почему-то. Слишком много. Я запнулась на новом слове про байты.
1: Петабайты.
2: Петабайты. И все. И я мозг начал искать информацию внутри себя, что такое петабайт, это сколько километров в час и так далее. И все. И дальше я информацию не воспринимаю.
1: Твои синапсы заплыли жиром явно.
2: Мозговым. Дима, ну что ты меня оскорбляешь? Ну, не только синтез.
1: Я не хотел.
2: Я тоже.
1: Но вышло.
2: Я тоже не хотела. Так сложилось.
1: Все, вернемся в следующем часе и продолжим этот разговор.

будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре готовят проект новых очистных сооружений. Как сообщил губернатор Владислав Кузнецов, городские канализационные сети планируют обновить в рамках мастер-плана агломерации. Сейчас специалисты разрабатывают проект и смету. Завершить эту работу планируется к октябрю. В окружной столице хотят построить две локальные очистные станции, еще одну запустят в Тавайваме. Новые объекты будут очищать стоки механическим и биологическим способами, затем проводить дополнительную очистку и обеззараживание. Мощность системы водоотведения собираются увеличить примерно на 1000 кубометров в сутки. Такой запас предусмотрен с учетом возможного роста населения. Ожидается, что новые сети помогут исключить попадание неочищенных стоков в Анадырский лиман и улучшат экологическую ситуацию. Напомню, ранее очистную станцию запустили в угольных копях. Там уже начали готовить площадку для второго такого объекта, который планируют открыть до конца следующего года. Для развития кино на Чукотке предложили создать местную студию. Режиссеры и представители творческих проектов встретились на форуме креативных индустрий, который прошел под эгидой фестиваля «Берингов пролив». Главной темой стало развитие местного кинопроизводства. На встрече впервые представили фильм «Мужчина с бородой и в красной шапке». Режиссер Даниил Черногорцев рассказал, что команда уже готовится к съемкам.
2: В том году сценарист Артем Лещенко, известный как бы писатель, их привозило правительство Чукотского автономного округа, они писали здесь рассказы и собрали сборник. Сейчас он должен выйти, вот, и Артем 3 часа ждал чемоданы, и поэтому он решил, что, наверное, там сидит какая-то девушка и смотрит все чемоданы, и вот ищет там что-то, да, своего суженого чемодан. Вот. И после этого родилась у него такая история сценария, и, собственно, а я как бы не был во всех регионах Арктики и Дальнего Востока, но не был только на Чукотке. И я подумал, вау, ну эта история просто для меня, потому что Арктика и Дальний Восток здесь соединяются.
1: Еще одним проектом стала «Легенда о горностае» Алексея Вахрушева. Зрители особенно заинтересовали масштаб и планы авторов картины. Модератор Екатерина Кузнецова отметила, что открытое обсуждение поможет понять, какие условия нужны для развития кино в регионе.
3: Безусловно, для развития данной темы поднимаются проблемы и инфраструктуры, и логистики, и грантовой поддержки, поддержки правительства того или иного региона, в том числе Чукотки. И это, правда, длительный процесс, который требует внимания и бизнеса, и органов власти. Поэтому сегодня говорили об этом, и хочется верить, что уже в следующий раз, например, на фестивале, который состоится в следующем году, в 27-м, мы уже сможем делиться друг с другом тем, что мы успели реализовать за прошедший промежуток времени.
1: Эксперты отметили, что округ пока не располагает всем необходимым для полноценного производства фильмов. Одним из решений может стать собственная кинокомпания. При этом деятели культуры готовы активно поддерживать инициативы в сфере кино. В России могут создать реестр посягнувших на половую неприкосновенность детей. Эта инициатива содержится в доктрине Минцифры по борьбе с IT-преступлениями. Она предусматривает усиление уголовно-правовых инструментов за посягательство на половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних в интернете. В ведомстве при этом отметили, что доктрина содержит лишь направление деятельности, а не готовые решения. И в завершении выпуска житель американского штата Айдахо Дэвид Раш во второй раз попал в книгу рекордов Гиннесса за нестандартное достижение. На этот раз он сумел удержать на голове 195 рулонов туалетной бумаги на протяжении полуминуты. История этого необычного рекорда началась еще в 2021-м. Тогда Раш впервые продемонстрировал мастерство балансировки, удержав на голове 101 рулон. Однако позже другой участник смог превзойти этот результат, доведя количество рулонов до 152. Это побудило Дэвида бросить вызов самому себе и вернуть утраченный титул. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Тяжелая артиллерия. Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Но если бы мы слушали все, что нам говорят, мы бы и ничего не говорили. Ничего не говори в начале часа на радио Пурга 10.08 на Чукотке. Сегодня 22 июля, и мы с Дмитрием Кувшинчиком Чиковым.
2: И Настей из Лаврентия.
1: Кувшинчиковым. Я все-таки это сделаю. Чествуем мозг. И вот к вопросу о мозге и о памяти, естественно, это все взаимосвязано. Вот мы говорили о том, что очень трудно в какие-то периоды что-то вспомнить. Я же очень много лет, года 3 или 4 не сидела за пультом. Я не рулила, на кнопочки не нажимала. И когда Дима зашел ко мне и сказал: «Настя, мы ведем утреннее шоу», буквально с понедельника, больше всего я волновалась не о его содержании, а о его техническом обеспечении, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. И удивительно, что ручки-то помнят. Ну, понятно, что это мозг помнит, но я все делаю на автомате. Здесь огромное количество кнопочек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, наверное, 12 фейдеров, в 4 раза больше кнопочек, и как-то все действительно на концах пальцев.
2: Это еще ни разу мы никакой лажи не сделали.
1: Ну, я только что в прошлом часе лажи сделала, включила себе микрофон, и со включенным микрофоном начала что-то верещать буквально.
2: Это было мило. Мы продолжаем сегодня ездить вам по мозгам. Вот Всемирный день мозга продолжается у нас в эфире. В этом часе вас ждет игрушка, которая заставит немного поворочить вашими мозгами, и кто-то самый успешный получит от нас призы. Ну, а также мы разберемся с тем, какую еду лучше всего есть для того, чтобы мозг был умным, красивым и талантливым.
1: Ну и, конечно же, заходите в наш телеграм-канал и в канал Макс, оставляйте свои комментарии об эффекте дверного проема, когда вы переходите из комнаты в комнату и что-то забываете. Ну и, в принципе, о вашей забывчивости, если такая имеет место быть в вашей жизни. От Александра есть сообщение, касаемое памяти. Выполнил супружеский долг. Поздравляем, да. Александр, для начала. Не всем это доступно. Итак, выполнил Александр у нас супружеский долг. Пауза. Мозг. О, отлично, пульс уже 120. Переходим к кардио.
2: Тренажером.
1: Ну, видимо.
2: Тренировкам, да.
1: Ну, видимо, да. Так, в Максе, в Телеграме у нас пока что нет сообщений. Друзья мои, давайте присылайте. К вопросу о мозге. Все это, конечно, имеет место быть, если есть мозг. Один мой бывший обижался, когда он мне говорил: «Да не делай мне мозги!» На что я отвечала: «Было бы что делать». Уходим.
2: Я думал, мы уже ушли, а мы все еще только уходим.
1: Уходим красиво, причем делаем это на гондоле вместе с Григорием Лепсом.

0: Хороший день начинается с хорошего завтрака.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, сейчас уже время для второго завтрака,
2: может быть... А мы еще и первым не посвятились.
1: Да.
2: Сказочками только вашими питаемся.
1: На самом деле, речь идет не обязательно о завтраке, а вообще о еде, которая полезна для нашего мозга. Давай я буду перечислять эти блюда, эти продукты, а ты будешь, Настя, говорить, любишь ты, не любишь их, ешь,
2: съедобное,
1: не ешь.
2: Несъедобное.
1: Да. Итак, что включите в рацион для того, чтобы действительно наш мозг работал хорошо и помогал сохранить память?
2: Я думаю, ты сейчас орехи скажешь прежде всего.
1: Они будут, но не на первом месте. На первом месте жирная морская рыба.
2: Опять же.
1: Лосось. В первую очередь, мы живем в этом смысле в очень хорошем регионе, да, потому что лосось дикий – это прям то, что
2: доктор прописал,
1: да. Это главный источник омега-3 жирных кислот, и они встраиваются в мембраны нейронов, улучшая синаптическую пластичность, и, соответственно, наш мозг начинает мурлыкать, как котик.
2: Очень хочется, чтобы сейчас какой-нибудь лосось встроился в мои нейроны, но ни одного свежего лосося я в этом году еще не пробовала.
1: Если нет лосося, подойдут сардины, даже в банках.
2: Нет, гипотетически есть, говорят, рыба пошла, это я намекаю.
1: Понял. Отправляем
2: запрос
1: в космос. Да, также сельдь подойдет, скумбрия.
2: Вот и... вообще не моя тема. Я когда вижу у девчонок в статусах, что, ну знаешь, такая леди-леди, и вот эта скумбрия, соленая селедка с неким пенным напитком, вот вообще не моя тема.
1: Ты не поверишь, когда приедешь на дачу ко мне.
2: Начинается. Нет.
1: Я пожарю скумбрию на гриле. Настя, это вообще... Нет косточек.
2: Есть,
1: там.
2: Я найду.
1: Я тебе их выберу, поверь.
2: Как мама делала, она да. все, что угодно, лишь бы Настенька покушала рыбку. Она выбирала косточки из рыбы и кормила меня.
1: Серьезно, на самом деле, это я тоже думал, что это фу, но вот скумбрия, она стоит копейки, продается замороженная, ты ее размораживаешь, кладешь на гриль. И
2: слушай, на твоей
1: вообще...
2: даче хоть скумбрию, хоть сало мое нелюбимое. Все что угодно, лишь бы на дачу позвали.
1: Сало тоже полезно. Следующий продукт. Яйца, особенно белки, особенно желтки, извините. В желтке есть холин, который напрямую связан с памятью. Так что яйца и желтки есть обязательно для мозга. Дальше ягоды. Великолепно.
2: Ягода,
1: черника,
2: малина.
1: Голубика, малина, клюква. Все это богато антиоксидантами. Плюс еще к тому же клетчатка, которая не для мозга, а для кишечника полезна. Вот. В общем, ягоды едим в любом виде и всегда.
2: Вот сейчас бы несколько дождиков нам, чтобы тундра пропиталась влагой, потому что сейчас тундра сухая, сухая такая. Не знаю, будут ли ягоды.
1: Ну, дождики
2: идут.
1: Ну,
2: вот, да, дождики идут. Так что, я думаю, на следующих выходных уже можно, наверное, какую-нибудь разведку.
1: Следующий продукт, который очень полезен для нашего мозга и памяти. Темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Далее темно-зеленые листовые овощи. Это шпинат, салаты, руккола, да, вот такое. Они содержат фолиевую кислоту, вообще витамины группы В, и это очень полезно для нашего мозга. Плюс витамин К и плюс литеин.
2: Ну, пусть.
1: Следующее, то, что ты назвала сразу, орехи. Причем, в первую очередь,
2: мясо
1: грецкие.
2: Мясо будет когда-нибудь?
1: Нет.
2: А как это?
1: А мозгу мясо не нужно.
2: Здрасте, приехали.
1: Мозгу мясо не нужно.
2: Отвратительная история.
1: Так, орехи, да, помним, что грецкие, миндаль, кешью, фундук, все это помимо омега-3. В них есть еще витамин Е, который защищает клеточные мембраны от повреждений. Также в орехах есть магний, который участвует в процессах памяти. Тыквенные семечки. Это не орехи, но тоже примерно похоже. Там большой источник цинка, магния, железа и меди. Это вообще классная штука. Тыквенные семечки. Брокколи. Любишь? Едим, не едим брокколи?
2: Ну, я даже не знаю, как она выглядит, если честно.
1: Зайди в супермаркет, там в замороженном виде есть. Там дело в том, что в брокколи находится сульфорафан, вещество, которое препятствует... Извините, деградации белков в мозге, помогая сохранить память
2: и
1: работоспособность
2: самого
1: человека и самого мозга. Куркума. У нас

0: Именно ну, у так, нас, правильно
1: у нас
0: говорить.
1: Дмитрий, да, граммар нации по ударениям.
0: А что ты, Катя, в своих программах
1: обзываюсь.
0: Тоже. Катя тоже все время так говорит.
1: Я не осуждаю даже. Ну, куркума так куркума.
0: Да, или куркума, как вы хотите. Вот. Но активный компонент, в который в нее входит куркумин, он обладает противовоспалительным действием и показывает потенциал в профилактике болезни Альцгеймера. А это как раз заболевание мозга. Зеленый чай и цитрусовые и болгарский перец, они богаты витамином С. Вот таков, собственно, набор полезных продуктов для мозга. Запоминайте, мяса там нету.
1: Расходимся, мяса нет, расходимся.
0: Но есть жирная рыба.
1: Но есть яйца, ладно, я могу смириться с тем набором продуктов, в котором есть яйца. Вот, мне кажется, когда у нас бывают периоды перебоев с яйцами в магазине, вот у меня начинается нервный тик. Мне нужно, чтобы не меньше 2 десятков в моем холодильнике яиц лежало. Ну, ладно, хорошо, вот яйцами едиными буду сыт.
0: И рыбой.
1: Ну и рыбой. Этот запрос мы по-прежнему отправляем в космос.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

0: Карма.
1: Живое радио Чукотки.
2: Радио Пурга.
1: Музыка на краю земли. Радио Пур.

0: Ну что же, настало время поиграть с вами немножко. Если вы помните, то мозг, он напрямую связан с логическим мышлением. И сейчас я предлагаю проверить нам вашу логику.
1: Если помните, ты говоришь, знаешь, не знал, да еще и забыл.
0: Это как раз про нас. Так вот, смотрите, что сейчас будет. Я прочитаю вам задание, некую загадку. И вам нужно будет, раскинув мозгами, включив максимально логическое мышление, дать правильный ответ. И прислать его нам по номеру 924-789-2222, либо в Telegram, либо в Макс.
1: А какое логическое мышление нужно включать в этот момент? Женское или мужское?
0: Кстати, вот хороший вопрос. Не знаю. Скорее всего, женское.
1: То есть существует все-таки разделение на женскую и мужскую логику?
0: Ну вот сейчас и узнаем это. Итак, задание. Племя дикарей захватило в плен человека. Вождь племени предложил ему самому выбрать, как закончить жизнь, и велел произнести всего лишь одну фразу. Если эта фраза будет лживой, его отдадут на растерзание львам, а если правдивой, то сбросят со скалы. Но пленник придумал и сказал такую фразу, что его были вынуждены отпустить. Какую фразу он сказал? Я повторю еще разочек, потому что смотрю на Настю, и явно тут женской и мужской логикой не пахнет
1: вообще
0: на ее лице.
1: Вообще не пахнет. Ну, у меня вообще с этими загадками сложности всегда. Я не люблю этим заниматься. Возможно, в моем организме отсутствует как женская, так и мужская логика. Так что давай это задание тем, у кого она присутствует.
0: Для того, чтобы они еще лучше все поняли, уяснили, повторю еще раз. Племя дикарей захватило в плен человека. Вождь племени предложил ему самому выбрать, как закончить жизнь, и велел произнести всего лишь одну фразу. Если она будет лживой, его дадут на растерзание львам. Если правдивой, то сбросят со скалы. Но пленник придумал и сказал такую фразу, что его были вынуждены отпустить. Какую фразу он сказал? Ваши ответы мы ждем на Макс или Телеграм по номеру 924-789-2222.

0: Ну что, у нас уже есть правильные ответы.
1: Да, и у нас есть победители. Приятно, приятно осознавать, что в нашей компании есть люди, обладающие логикой. Женской, мужской и какой-либо другой.
0: Логикой. Кто первый-то был, мужчина или женщина?
1: В отличие от меня, женщина. Какой вот правильный ответ?
0: Правильный ответ, ну... Подожди, я думал, ты скажешь правильный ответ.
1: Нет. Ну, правильный... Нет, я скажу то, что написали нам люди, а ты скажешь...
0: Правильный ответ такой. Этот пленник придумал фразу «меня растерзают львы». Дело в том, что при любом решении вождя, независимо от того, сочтет он эту фразу лживой или правдивой, в виде казни получается логическое противоречие. И единственный способ избежать нарушения собственных правил – отпустить пленника.
1: Вот Влада была первой с правильным ответом. Она сказала, что «меня растерзают львы». Также у нас пришли правильные ответы от Евгения, от Павла, от Алины. А вот Юрий решил ответить «умереть от старости». Это, ну, 0% осуждения, 100% понимания, но в данном случае выигрывает Влада, и это правильный ответ.
0: Мы ее поздравляем. И
1: сейчас придет сообщение с информацией о том, как и где забрать приз. А пока
0: давайте послушаем еще о том, как мозг умеет шалить. Это наш Леша Тесленко с его ежедневной рубрикой.
2: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте закона инструмента, когда у вас есть любимый способ решать проблемы, и вы начинаете видеть все задачи, как повод его применить. Вы освоили новый фоторедактор, и теперь каждую проблему в работе пытаетесь решить через картинку. А давайте сделаем инфографику, хотя коллегам просто нужен текст. Или научились медитировать, и теперь советуете всем, тебе просто нужно посидеть в тишине, даже тому, кто просит помочь с договором. Тоже с техникой. Если вы программист, любую бытовую проблему вы пытаетесь автоматизировать. Если вы учитель, все объясняете, даже когда человек просто хочет поддержки. Не потому что вы упрямый, просто мозг тянет к знакомому, проверенному и удобному. Мозг здесь не ограниченный, он практичный. Зачем изобретать новый способ, если есть тот, что уже работает? Но проблема в том, что мир не состоит из гвоздей. А если смотреть на все через призму одного инструмента, можно пропустить простое и элегантное решение. Ну вот вам совет на день. Перед тем, как применить свой любимый метод, спросите, а действительно ли это задача для моего инструмента, или я просто хочу его использовать? Иногда лучший способ помочь не тем, что у вас в руках, а тем, что нужно другому. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто так рад новому молотку, что забыл, не все в этом мире гвозди.
2: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.

0: Тема дня.
1: «Без тебя тоска и в памяти провалы» поет группа «Градусы», а Евгения нам пишет: «А где аплодисменты победителю?» А, вот.
2: Забыли.
1: Аплодисменты победителю.
2: Это твой мозг нашалил.
1: Это аплодисменты и Евгении в том числе. Да, это мой мозг нашалил. Дима, тебе слово дальше.
2: Мозг отключился.
1: Мозг отключился, потому что он не умеет делать два дела одновременно. Вместо этого он очень быстро переключается между задачами, теряя при этом до 40% продуктивности. Вот это для тех информация, кто гордится своей многозадачностью. Вы думаете, что вы одновременно пишете письмо, слушаете нас по радио, готовите там завтрак, обед или ужин, а на самом деле ваш мозг как белка в колесе. Прыг-скок, туда-сюда, туда-сюда. Ничего одновременно не происходит, и каждый прыжок отнимает энергию. Поэтому, кстати, к концу дня, даже если мы не заняты физическим трудом, мы такие уставшие, мы просто переключались 1000 раз. И психологи говорят, если вы хотите быть эффективным, делайте одно дело, выключите телефон, не пытайтесь объять необъятное, и мозг скажет вам спасибо. Это вот когда приходят, наваливаются какие-то рабочие задачи в огромном количестве, и ты думаешь, да как же все это сделать одновременно? И нет, надо расставлять приоритеты и выбирать, какую задачу ты сейчас выполняешь. Я знаю, о чем Дима хочет сказать. Вот мне интересно, в эту ли тему это, или же это все-таки в другую тему, та история, ну, твои ощущения про многозадачность?
2: Ну, я сразу вспоминаю Юлия Цезаря, которого, да, который всегда говорят, что он одновременно мог делать несколько дел. Но мы тоже, например, ты же можешь вести машину и при этом разговаривать с кем-то?
1: Нет еще.
2: Вот, а я, в принципе, могу, но если все хорошо на дороге, но как только вот какая-то загвоздочка, конечно, небольшая, да, все, ты переключаешь полностью внимание на это, и ты зависаешь, даже что-то говорил, ты знаешь, да, и у тебя не хватает одновременного... как это...
1: Внимание,
2: да, для того, чтобы и решить вот проблему на дороге, и продолжать разговор, который ты вел до этого. То есть песню поешь, ради бога, там все на автомате. Это как у тебя ручки вот помнят с пультом, так и тут тоже. Если ты слова знаешь, песня, можешь продолжать петь, несмотря на то, что там будет что-то страшное, да, происходить на дороге. Вот. Но мне вот очень нравится все-таки, если не говорить о многозадачности, то, по крайней мере, быстрая смена.
1: Ну вот это другое. Это как раз не когда одновременно ты что-то делаешь, а когда ты умеешь переключаться.
2: Недаром говорят, что лучший отдых – это, да,
1: это
2: смена
1: деятельности. Да, с задачи на задачу. Ну, у меня так иногда получается, когда мои мысли улетают куда-то. Я диалог с человеком веду, посмотрела в окошко, ой, там красивые пейзажи, облака, я уже отвлекаюсь на эти облака, смотрю, какие они красивые, беру телефон, снимаю, забыл уже про этого человека 10 раз. Вот такая вот тоже история интересная. Но бывает, вот... когда отвлекаешься на что-то.
2: Знаешь, иногда вот если я ловлю на мысли, что кое-что получается, я очень много слушаю, потому что приходится слушать программы записанные.
1: Вот, когда к Диме в кабинет заходишь, я же тебя все время спрашиваю, не отвлекает ли тебя... У него громко работает всегда радио, при этом он выполняет свою какую-то работу. И я не могу слушать одновременно вот громко так радио. Или
2: а у меня музыку. Еще, я часто сижу в наушниках, слушаю еще какую-то запись, причем слушаю ее обычно на скорости 2, то есть в 2 раза быстрее. При этом могу еще параллельно глазами читать какой-то другой текст. Мне не важно, что там звучит, но если будет ошибка, оговорка, которую я случайно не вырезал, я ее услышу. Вот. Поразительно.
1: Ну, вот смотри, это касается твоей профессиональной деятельности. Это то, чем ты занимаешься очень много лет. И здесь у тебя, вот как у меня с пультом, да, история, все на автомате.
2: Автомат.
1: Да,
2: ну, да, наверное.
1: Может ли это касаться других сфер жизни? Это вот интересно.
2: Хорошо, вот такой пример. Я умею говорить на дактиле.
1: Ты молодец.
2: Не, ну подожди, ну ты мне подтверди, да или нет? Вот я сейчас сам ничего не знаю, ответ на это. Просто описываю ситуацию.
1: Молодец ли я?
2: Да, молодец ли я. Я умею говорить на дактиле. То есть это язык для глухих.
1: Интересно.
2: Я одно время переводил слепо-глухонемым. Что говорят? То есть идет какая-то конференция, люди говорят. Я, естественно, все... слово в слово не успеваю, потому что говорить руками, ну, чуть медленнее, чем языком. Вот. Я слушаю параллельно редактирую, то есть убираю всю воду, и вот то, что я отредактировал, говорю этим людям. Вот что происходит? Говорю рукой.
1: Ну, это опять же профессиональная история. Ну, мне кажется, что это прям очень тесно связано с твоей профессиональной деятельностью. И опять же, твое говорение на дактиле – это тоже твое профессиональное умение. И оно связано с как раз вот, ну, смежная история.
2: Ну, ладно,
1: мне
2: думал,
1: кажется,
2: что умный.
1: Нет,
2: сейчас
1: умный,
2: не очень.
1: Ты умный, хотя бы потому, что ты умеешь говорить на дактиле. Это вот одновременно руками что-то делать. Я тут фигуру руками не сложу. А, кстати, разными руками разные фигуры писать.
2: Это прям не получается.
1: Это тоже очень хорошая зарядка для мозга. Делайте прямо сейчас. Одной рукой фига и другой что? Не знаю.
2: Привет.
1: Помахать. А еще, друзья мои, махайте нам, махайте. О, я сказала это слово. Я сказала это слово, хотя обещала распять человека, который скажет об этом. Махайте, это новая литературная норма, так поговаривают в интернетах. Я пока еще с этим не согласна.
2: Нет, новости уже об этом написали,
1: машите, да, товарищи, машите, показывайте какие-нибудь знаки, разные знаки разными руками, а еще вы можете зайти в наш телеграм-канал, в наш канал Макс и высказаться по теме сегодняшнего дня. Сегодня Всемирный день мозга, ну, чаще всего мы сегодня говорим про память, так что добро пожаловать в наш телеграмчик и в наш канал Макс. Это Радио Пруга, я Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков.

Краснина – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Маркове увековечили память участников СВО. Памятный стенд бывших учеников местной школы создали в сельской библиотеке. Автором выставки стала библиотекарь Наталья Лобова при поддержке администрации Маркова и местного музея. Она сама написала портреты жителей села, которые погибли во время участия в специальной военной операции. По словам Натальи Лобовой, замысел появился у нее в первые дни работы в библиотеке, однако собрать сведения удалось не сразу. Информацию она искала в интернете и библиотечных материалах. Художница лично знала многих ребят, чьи портреты вошли в экспозицию. По ее словам, новый стенд поможет односельчанам вспомнить их истории. Открытие прошло с участием школьников и юнармейцев. Дети читали стихи, а участники движения несли почетный караул. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на своем канале в мессенджере Макс поблагодарил создательницу проекта и отметил важность сохранения памяти о земляках. В Беринговском завершили ремонт спортивного комплекса. Как сообщили в администрации муниципалитета, к новому тренировочному сезону в здании полностью обновили раздевалки, а в коридоре первого этажа заменили напольное покрытие и освещение. Подрядчик также отремонтировал борцовский зал, главную площадку для занятий вольной борьбой и самбо. Сейчас воспитанники спорткомплекса находятся на летних каникулах. После отдыха они вернутся к тренировкам уже в обновленных помещениях. Здесь дети не только осваивают спортивную технику, но и готовятся к соревнованиям. Юные борцы представляют Анадырский муниципальный округ на турнирах разного уровня. В ближайшее время комплекс вновь откроет двери для воспитанников. Вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в нескольких регионах. Правительство уже приняло меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличению объемов производства и переносу сроков ремонтов заводов. Особое внимание уделяется снабжению аграриев с учетом уборочной кампании. Также вице-премьер заверил, что все регионы, входящие в программу северного завоза, обязательно получат необходимые объемы нефтепродуктов. Дамба Белгородского водохранилища повреждена в результате обстрелов. По словам министра природопользования области Романа Татаринцева, угрозы жизни и здоровью людей по течению и затоплению населенных пунктов нет. Однако восстановление дамбы требует полноценного ремонта, который будет возможен только после прекращения боевых действий. И в завершении выпуска житель Польши стал свидетелем необычной кражи. Его нижнее белье, которое сушилось на веревке, утащил бобр. До этого мужчина долго пытался понять, куда исчезают его вещи, пока наконец не увидел виновника своими глазами. Как поделился сам пострадавший, он вышел во двор, чтобы проверить, в чем дело, и стал свидетелем дерзкого похищения. Причем поведение бобра было крайне агрессивным и напористым. Поляк сравнил грызуна с разъяренной свиньей. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Тяжелая артиллерия. Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Было бы чем тряхнуть, конечно же. Доброе утро.
2: Действительно, мы молоды, веселы. И вообще.
1: И местами бодры.
2: И да, местами. Но третий час выдерживаем, ничего, ого-го. Есть еще порох в пороховницах.
1: Ягоды в ягодицах. С вами Анастасия Лаврентьева.
2: И Дмитрий Кувшинчиков.
1: Всем желаю доброго, бодрого, желательно, по возможности, утра. Вот ты говоришь, что ты встаешь с будильником сразу. Ты прям вот сразу всегда бодрый встаешь. Нет ощущения иногда 150-летнего деда, когда по утрам?
2: Нет.
1: Ну, лукавишь.
2: Нет, правда, нет. У меня сразу будильник, знаешь, какая-то такая тахикардия. Сразу тут же встал, все. Ну, уже сон ушел.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, лукавите немножечко. Я вот, правда, иногда встаю, у меня ощущение 150-летнего деда. Даже не бабки. И если бы не зарядка, которую я делаю по утрам всегда, мне кажется, я бы выползала из квартиры. Ну да, это моя базовая необходимость.
2: Завтра, пожалуйста, в эфире с тебя зарядка.
1: Если вы в своей квартире, лягте на пол.
2: 3-4.
1: Выполняйте медленно движение.
2: Правильно.
1: Конечно, но как мы в эфире? Будешь снимать видеоконтент? Я пока не готова.
2: Я тебя научу, как это делать. Нет, очень классно. Ты что, в эфире? У нас, кстати, недавно Арина делала в эфире. Ух, прям вообще такая зажигалочка была. Утром зарядочку делала.
1: Каким образом, я не пойму.
2: Расскажу тебе. Завтра, в общем, с тебя зарядка.
1: Хорошо, у нас от Ксении есть комментарий в нашем телеграм-канале. Ксения говорит, что тренировать мозг просто необходимо. Мы говорим о мозге, поэтому, да, согласно, ежедневно желательно разгадывать кроссворды, учить стихи, возможно, иностранные языки. Хотела только сказать, если Ксения к нам придет, и я спрошу, сколько иностранных слов она выучила за последние сутки, но она сказала, я забываю об этом. Вот честная какая. Какой-то замкнутый круг получается. Ну да, действительно.
2: А еще говорят, хорошо осваивать новые музыкальные инструменты.
1: Можно освоить старые музыкальные инструменты. А если ты не
2: расстроенный.
1: Освоишь ни одного музыкального инструмента, ну да, тогда у тебя гораздо больше возможностей для изучения.
2: Все впереди. А пока у нас погода.
0: Погода на радио «Пурга».
2: В Лаврентии плюс 5, плюс 8, переменная облачность, без осадков, легкий восточный ветер, давление 757 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 6, ощущается как плюс 5.
1: В Певеке плюс 14, плюс 17, ясно, без осадков, тихий северо-восточный ветер, давление идеальное, 758 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 17.
2: В Провидение плюс 10, плюс 14, облачно с прояснениями, слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 755 миллиметров, сейчас плюс 10, ощущается как плюс 8.
1: В Эквикиноте плюс 11, плюс 13, слабый дождь, слабый восточный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 11 градусов.
2: В Билибино в течение дня от плюс 17 до плюс 22, большей частью ясно и без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 732 миллиметра, сейчас плюс 18.
1: В Беринговском плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, слабый дождь, легкий юго-восточный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 13.
2: В Анадыре плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, сейчас светит солнце, легкий юго-восточный ветер, давление 751 миллиметр и плюс 12.

0: Реклама на радио «Бурга». 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
1: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Тема дня.
1: Ну что же, у нас сегодня еще есть одна тема дня, кроме смежная. Всемирного дня мозга. Да, она смежная. День приближенного значения числа пи. Вообще, Настя, ты знаешь, что такое число пи и с чем его едят?
2: Ну, 3,14, все. Остальное больше не знаю.
1: 3,14. А что оно значит? Откуда оно взялось?
2: Да ж больше, бог с тобой. Нет, конечно. Ниоткуда оно взялось. Ни зачем оно существует. Ни зачем эти знания не пригодились в моей жизни. Хотя я помню какие-то примерчики, наверное, с ним, да, решали.
1: Формулы какие-то
2: были. Все это удачно было на четверку, но также удачно моей памятью и где-то туда, вот куда-то далеко очень спрятано.
1: Вот вопрос. Зачем нам действительно все это знать, да, типы, логарифмы, интегралы, производные какие-то. Я тоже все это учил, щелкал как орешки все эти задачки, но не помню совершенно ничего. Но про пи я все-таки что-то помню. Это отношение длины окружности к ее диаметру. Ну, если так, для тебя совсем просто сказать, что если взять...
2: Нецензурная, непереводимая игра слов.
1: Если взять окружность любого размера, ну вот монетку, например, возьми, да, измери ее сантиметром длину, да, а потом раздели на диаметр, то получится вот это число, которое примерно равно 3,14, 15, 92 и так далее, так далее, так далее. Число бесконечное вообще. Я сейчас с кем-то
2: знаешь,
1: разговаривал.
2: Знаешь, да? У меня был молодой человек, он меня так обожал. Он вот смотрел на меня.
1: Называл тебя пи моя.
2: Он меня обожал, он смотрел на меня все время вот так, как я на тебя сейчас смотрю. А мне же надо поговорить. Я с ним разговариваю, а вижу, что вот он смотрит на меня влюбленным взглядом и вообще не слушает и не внемлет, что я ему говорю. Вот и сейчас я на тебя смотрю таким влюбленным взглядом и
1: гляжусь в тебя, как в зеркало.
2: Не в зеркало. В зеркало отражается твой интеллект, отразился бы тогда от зеркала в меня, но не попадает. Просто, знаешь, попадает вот здесь, вот сверху, и отлетает дальше в космос эти знания.
1: Ну ладно, бог с этим. Что значит пи? Почему именно сегодня отмечают этот день приближенного значения числа пи? Знаешь?
2: Нет.
1: Все очень просто. Сегодня 22-е. Число 22-е, да. Нет, месяц 7-й. 22 разделить на 7, получается примерно 3,14. Это самое вот близкое.
2: Подогнали.
1: Да. А вообще у числа пи есть свой день, свой праздник. И празднуется он 14 марта. Тоже все понятно. Март — третий месяц, 14 число. Вот. И вообще, на самом деле, это все не так просто, потому что 14 марта родился Альберт Эйнштейн, который использовал пи в своей жизни. А также 14 марта умер Стивен Хокинг, который тоже не мог не использовать число пи в своих расчетах и в жизни. Вообще, вот интересно, как ты думаешь, где можно использовать число пи? Вот ты не используешь.
2: В данном случае я думаю с трудом.
1: Ну, в физике понятно, да?
2: Ну,
1: наверное.
2: Наверняка для каких-то вычислений умные люди его используют, раз оно существует, раз целый праздник есть. Но вот у меня в быту меня это не касается. Ну, вот если я даже не понимаю, как самолеты летают, то, ну, наверняка...

0: есть какие-то формулы, инженерные мысли по этому поводу, но меня это не касается.
1: Приближенно к самолетам GPS-навигация. Знаешь, что такое, да? Когда ездишь, пользуешься ею. Так вот, точность GPS-навигации также зависит от точности Пи, например. Вероятность. Если бросать иголки на полосатый пол, то вероятность того, что иголка пересечет полосу, равняется 2, деленное на Пи. Вот так вот. Но самый неожиданный эффект, что Пи есть даже в музыке.
0: Мне даже нечего прокомментировать и нечего тебе на это сказать.
1: Ну, дальше давай дальше. Скажу последнее, что в музыке формула настройки фортепиано содержит пи, чтобы ноты звучали гармонично. В общем, без пи нам не туды и не сюды.
0: Не сюды, да. Ну, что ж, спасибо большое, что обогатил меня этими ненужными знаниями. Вряд ли я запомню, а вряд ли я запомню почему, потому что мой мозг имеет такой прикладной, наверное, образ мысли. Я должна понять физически, как, где в механизме настройки пианино находится это число пи, понимаешь? А я не понимаю. И я думаю, нашего утреннего шоу будет маловато для этого. Поэтому спасибо еще раз. Благодарю.
1: На здоровье.
0: Что
1: но...
0: от меня требуется в данный
1: случай? В данном случае ничего, но поиграть с тобой все-таки я хочу. Пи будет использовано в этом, но
0: Дима,
1: только...
0: давай мы поиграем за слушателями. Я сейчас опозорюсь.
1: Нет, это будет лингвистическая игра. А ты у нас филолог, так что тебе все должно даться легко.
0: Ну, сейчас мне дается легко переход на группу Чичерина и композицию «Жара».

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы на пурге», let's dance.
3: Ну, говорят, что среда – это маленькая пятница, поэтому танцы...
4: Эй, смотри, сидишь такая уже вся.
3: Я уже проснутая. Проснутие случилось. Все еще желаем доброго утра. Уже приближаемся к полудню. 11:32 на Чукотке, 22 июля. С вами Дмитрий Кувшинчиков.
4: И Анастасия Лаврентьева. И мы попробуем поиграть сейчас,
3: танцы,
4: как я тебе
3: бубнами.
4: Говорил. Да, танцы с бубнами. Значит, Настя, предлагаю тебе
3: не
4: чуть-чуть
3: надо.
4: Пораскинуть мозгами.
3: Не хочу.
4: Придется.
3: Отсутствие мозгов наблюдается на данную минуту.
4: Предлагаю составить предложение, которое
3: предлагаю
4: будет...
3: составить предложение?
4: Да. Которое будет... Нет. Которое будет иметь какой-то смысл, но все слова должны начинаться с «пи».
3: «Пи».
4: Гусары молчать.
3: Провокация.
4: Вот смотри, например.
3: Это что за провокация?
4: Вот послушай,
3: нельзя.
4: Что я придумал.
3: У нас радиостанция для детей в том числе. Я не могу.
4: Есть очень много хороших слов. Смотри, например, пигмей Питер. Он пилот. В пилотке. Пинетки и пиджаке. Пил пинту пикантного пива у пианино и пипедастра. И писал письмо пингвину.
3: Ну, интернетик тебе помог. Я
4: нет, это я сам придумал.
3: Ну, я, ладно, рассказывай.
4: Вот клянусь тебе, сам придумал.
3: Пипедастр,
4: мое любимое слово, напи. Давай, пожалуйста.
3: А мое любимое слово, знаешь, кстати, какое? Паркакайские штокверки. Вот мне так нравится. Полина нам рассказывала в одном из выпусков новостей о каком-то самом красивом слове. Оно из языка Мауи. Сейчас хотела быстро найти, но, наверное, не найду. Кстати, я сейчас что делаю? Делаю два дела одновременно.
4: И
3: я что-то говорю,
4: поговорить.
3: И пытаюсь...
4: Не понимаю, что говорю.
3: Найти. Ну, мне кажется, что-то складное получается. А слово кай Тиакитанга из языка маори. Вот. Ну, мне кажется, наши паркакайские штокверки ничем не
4: лучше.
3: Хуже. Запудрила я тебе мозги?
4: Да, давай, пожалуйста, что-нибудь напи.
3: То есть не получилось, да? Пионер.
4: Так.
3: Пионер. Ну, пипедастр у меня теперь в голове.
4: Хорошо.
3: Пионер с пипедастром в пиджаке пишет на пергаменте письмо.
4: На пергаменте.
3: Светлое
4: прям.
3: Будущее. Пергамент. Пир духа.
4: Да.
3: На пергаменте во время пира письмо о пионах.
4: Пикой.
3: Сделав пикантное пике.
4: Пиковой даме.
3: Ну, допустим.
4: Или пиктограмме.
3: Ну, нет, пишет пиктограмму, ну, либо письмо, либо пиктограмму нам надо. Письмо, все хорошо сложилось, только я уже не повторю. Мне кажется, что
4: это, да, это сложно.
3: С пионером в пиджаке, который на пипедастре
4: и на пилотке пинетке.
3: И на пергаменте, ну ладно, пергамент, конечно же, я знаю, что пергамент пишет СЕ, это шуточка, я думала, не заметят, но заметили, тут умные люди сидят. Случилось?
4: Случилось.
3: Аплодисменты?
4: Да.
3: Не знаю, где они лежат. Они лежат далеко. Давай, давай вообразим, что здесь аплодисменты.
4: Видишь, как мозги работали. Я прям видел, это было видно, как они у тебя мысли роятся. Вот, и
3: сейчас
4: это классно.
3: Сейчас пара нейронных связей
4: новых образовалось.
3: Кажется, новых у меня образовалось. Когда я училась в прошлом году водить автомобили, правила дорожного движения изучала, я прям, знаешь, я прям физически чувствовала, как у меня эти нейронные связи новые формируются. А мой друг-патологоанатом Рома Пономаренко, наш друг Рома Пономаренко, все время говорил, это Альцгеймер отодвигается дальше, дальше и дальше. Но я реально чувствовала, как сложно учиться вот в моем возрасте. Мне кажется, человек должен учиться бесконечно, чтобы не потерять этот навык, и чтобы новые нейронные связи сформировывались со страшной силой, и, я не знаю, может быть, мозг рос, все остальное росло.
4: Ну что ж, предлагаю взять какой-нибудь пикантный пигмент и с пиететом налить его в пиалу.
3: Я сейчас волнуюсь. Дима, осторожно.
4: Пилигриму, например.
3: Так.
4: И, войдя в пике,
3: так,
4: удачно из него выйти вместе с пилястром.
3: В роли пилястра у нас будет музыка на радио «Фургасу». Да, точно.

0: Шоу главных редакторов.
1: Ну вот к вопросу о полезной и бесполезной информации и то, какие мы действительно разные. Вот сейчас музыкальную паузу Дима мне говорит: представляешь, ученые вычислили несколько триллионов знаков после запятой в числе пи. С таким воодушевлением, с таким удивлением, с таким
2: 314 триллионов.
1: Пиететом он это говорил, не перебивая никого в этой студии, что я сижу и думаю, ладно, хорошо, и абсолютно не вдохновилась этой информацией. Ди, повтори эту информацию для людей, которые лучше меня соображают в этом и понимают, что это действительно классно.
2: Ну, дело в том, что все люди стараются найти конец у этого числа, а
1: все.
2: Его нету.
1: Не все.
2: Ну, не все.
1: Уверяю тебя.
2: Но многие. Да. Вот. И вот современные технологии позволили в этом году вычислить 314 триллионов знаков после запятой. Вот 3 запятая и дальше 314 триллионов всяких знаков. Говорят, что там зашифровано что угодно. Твой номер телефона, твоя дата рождения, каждого человека на Земле.
1: Какая-то мифическая
2: так теория. Так это и есть. Это мифическое число.
1: Так ты не говорил об этом.
2: Ну да, вот оно есть такое. Ну, правда, люди считают, что это не просто так, не с бухты-барахты оно
1: существует. Ну, вот и к мистике мы подобрались. Вот это мне гораздо ближе. А еще мне ближе информация о том, что мозг пластичен. Вот я сейчас надеюсь, что я выйду из эфира, и как вдохновлюсь той информацией, которую ты мне дал про число пи, как начну вычислять, как начну там видеть знаки и все остальное, все потому, что мозг пластичен. Я надеюсь, и мой тоже. Он способен перестраиваться и создавать новые нейронные связи. О чем мы с тобой говорили несколькими минутами ранее, даже в пожилом возрасте.
2: Но так как мы молодые, у нас сегодня огромное количество новых нейронных связей образовалось.
1: Да, ну вообще, даже если мы молодая была не молода, даже если это молодая не молода, это мой любимый факт, наверное, среди всех озвученных нами сегодня, потому что он дает надежду. Раньше считалось, что нейроны не восстанавливаются. Я даже помню шутку такую в юности. Нейроны не восстанавливаются, нервные клетки не восстанавливаются.
2: Это то же самое.
1: Надеюсь, тоже они восстанавливаются. И раньше считалось, что те нейроны, которые потерял в молодости, все, потерял навсегда. Сегодня же наука говорит, что мозг умеет удивлять. Если вы учите новый язык, осваиваете гитару или просто каждый день читаете что-то новое, или вот как Ксения собирается там узнавать новые иностранные слова, то вы в прямом смысле перестраиваете свой мозг. Вы не просто становитесь умнее, вы физически меняете свою нейронную карту. Ну вот, тут можно порассуждать о том, что мозг — это мышца, которую можно, собственно, накачать и не натренировать. Это никогда не поздно. Ну вот, мне кажется, в течение этого эфира мы этим и занимались. Тренировали мой мозг.
2: Не только твой, но и всех наших слушателей, я надеюсь. И вообще, если помнишь, Эраст Фандорин в свое время говорил, что после 50 человек должен каждый год делать что-то новое. Один год там освоить новый музыкальный инструмент, следующий год освоить новый иностранный язык, следующий год освоить какой-то новый вид спорта и так далее. Тем самым он откладывает.
1: Я поняла, какое слово ты хотел сказать.
2: Вовремя мозг остановили. Дал правильный сигнал.
1: А все потому, что у тебя язык и мозг связаны, а у некоторых...
2: Не всегда.
1: А у некоторых людей и язык без костей, и связки с мозгом не существует.
2: Это правда.

0: Все, что поднимает настроение в музыке, в песне Тимы Белорусских, композиции «Одуванчик» и «Солнечные зайчики». И «Одуванчики», ты замечаешь, кстати, «Одуванчики» на улице?
1: Конечно.
0: А «Иван-чай» красивый зацвел.
1: Да.
0: Красота. Какая красота у нас в городе. Я предлагаю и людям напоминать себе о том, в каком красивом месте мы живем, раскрывать глаза на все это, и смотреть, и наслаждаться.
1: И, кстати, почаще выходить вот за город, там цветов намного больше.
0: Да, тем более у нас за город, что тут, вышел и пришел за две минуты, за две минуты буквально, чем тем и ценно, и можно слушать, как белухи фыркают, и смотреть на нерпичи, которые плещутся в Анадырском лимане. Ну, заканчивая тему мозга и нейронных связей, музыка, кстати, вот которая у нас на радио Пруга круглые сутки, это почти невербальная нейротренировка. Когда вы слушаете любимую песню, ваш мозг что делает? Устраивает просто фейерверк. Это как новогодняя гирлянда. Зажигается все и сразу.
1: Это поэтому... как петь в душе?
0: Да, в душе. Соседям привет. Поэтому музыка нас так сильно трогает. Это та самая песня мгновенно возвращает нас в прошлое. Вот, кстати, не случайно мы сегодня говорим об этом в нашем эфире, потому что радио — это тоже музыка, голос, информация. То есть мы, Радио Пурга, ежедневный тренажер для мозгов наших радиослушателей.
1: Слушайте нас почаще, можно параллельно делать что-нибудь. Разрешаем.
0: С вами была Анастасия Лаврентьева
1: и Дмитрий Кувшинчиков.
0: Желаю вам хорошего дня и вернемся к вам
1: завтра.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотские села получили новую партию топлива и товаров. В Хатырке разгружают сразу два судна с углем. Как сообщил Владислав Кузнецов, третий угольщик этой навигации, капитан Якубович, прибыл на Чукотку. Сейчас он выгружает топливо на необорудованный берег Хатырки вместе с теплоходом «Лев Яшин». Еще один сухогруз, Аркадий Чернышов, работает в Мыны-Пыльгино. Северный завоз продолжается и в другие населенные пункты округа. Танкеры «Антарес» и «Амалит» доставили 10,5 тысяч тонн дизельного топлива и бензина. Горючее получили Канергина, Сиреники, Энмилен, Мыны-Пыльгино, Беринговский и Лаврентия. Почти 1900 тонн продуктов, товаров первой необходимости и промышленных грузов привез теплоход Никифор Бегичев. Он оставил 11 контейнеров в Хатырке и 13 в Мыны-Пыльгино. Еще 5 контейнеров доставят в Энмилен. В Певеке тем временем принимают генеральные грузы с нескольких судов. Молодежь предложит идеи для развития туризма на Чукотке. Форум «Точка сборки» пройдет в Анадыре с 10 по 14 августа и объединит около 150 участников из 10 дальневосточных регионов. Студенты, волонтеры, предприниматели и общественники разработают маршруты для самостоятельного туризма, а также